Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л-номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Реклама на ДФМ.
2: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
3: Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82. ДФМ. В эфире ДФМ Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и

Радио DFM. В Москве 6 часов. Радио DFM.

0: Реклама. Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Welcome back, and right now...
3: А теперь тусовка.
2: On DFM.
3: DFM.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в течение дня плюс 7, плюс 10 градусов. Ветер умеренный, западный, до 3 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца мая.
5: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене – от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
6: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта, комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Акция действует до конца месяца.
8: В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Димон Такси Грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70-72-82. ДФМ.
11: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: разбудилники на радио DFM. Бум! Шакалака! Динарод! Салют! Сегодня тот самый день, когда даже будильник звонит как-то уважительно. Пятничный движ начинается в шоу «Разбудильники».
1: Здесь Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон, черный перец Агбалао, Мэри Окуланджа.
1: Тот самый Саймон.
0: Уи, Катя, looking good today.
1: Спасибо, Саймон, симметрично.
0: Зиба-зиба.
1: Знаешь, как говорят синоптики, по факту вот такая погода, по ощущениям совсем другая. И по факту в понедельник уже наступит лето. Но по ощущениям...
2: Ты сейчас серьезно?
1: Серьезно.
2: Погоди, сейчас проверю, я что-то не верю.
1: Проверяй меня, 1 июня в понедельник. Я тебе говорю, а по ощущениям, как будто через, ну, месяцок минимум. Именно так, да. Когда там ветрище, дождь и вот это вот все.
2: Ну, у нас задача не из простых.
1: Что именно?
2: Надо поднять, как бы, эндорфин у всех.
1: Да, и настроиться, да, на летний лад.
2: Ну, ничего, постараемся.
1: Постараемся.
2: У меня же в жилах течет лето. И у тебя тоже иногда.
1: Могли, кстати, взять эту аббревиатуру «Лето». Ну, подумали и решили «Дом». У нас впереди игра «Разбирайка». Ребят, мы итоги подведем только в конце эфира. А не скоро, поэтому успевайте принимать участие. Отправляйтесь в группу ВКонтакте. Под последним постом расшифровывайте максимально смешно «Дом». D-O-M. То же самое делайте в наших мессенджерах. В личку свои идеи тоже можно отправлять. Твоя идея расшифровывается.
2: Так, дом, получается, у нас диван, одеяло, микроволновка. Мой маршрут сегодня.
1: Весь твой путь, да, на выходных. Делаю обалденную мимозу. Ну, это правда, это правда.
2: Понаедем к тебе в гости.
1: Еще Дима обнял Машу, например.
2: А, ну и звучит, знаешь, что звучит? У меня есть здесь эта музыка, у меня есть.
1: Какое бракосочетание или что?
2: Ты уже спалила все, ладно.
1: Дима обнял Машу.
2: И потом три.
1: И понеслось.
2: Трое детей и потешечка.
1: Потешечка, как-то не ласково.
2: Жили долго и счастливо.
1: Мы ждем еще более смешные варианты расшифровки. Напомним, в группе ВКонтакте и в мессенджерах. Там же оставляй заявку на пробушку. Скоро устроим первую на сегодня. Как тебя зовут, где живешь, кого хочешь разбудить.
2: Кстати, там забав очень много. Дальше можно заказать пробушку, которая случится через одну песню. То есть это у нас как бы единица измерения времени. Времени. Так что заказывай пробушку и в ВК, и в нас в мессенджере. И напоминаем, что хотя лета нет, но у нас есть способ поднять вам эндорфин.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Оу, я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Заявки на пробушку получены. Группа ВКонтакте под последним постом вижу. Скоро озвучу.
2: Угу. Кстати, кто у нас так мало в последнее время работает? Третья ведущая, искусственный интеллект.
1: Ди-и.
2: Да. И, то есть, время от времени я его подключаю. Сегодня сделаем то же самое. Он помогает выбирать нам город, то есть, рандомно. Да, чтобы попадали такие города, но откуда обычно сообщения не идут. То есть, нас там, возможно, то есть, может, еще нет, наверное, как говорится.
1: Нас там еще нет?
2: Да.
1: А как нас там услышат?
2: А, хотя мы там есть, да.
1: Мы есть везде.
2: Да. Ладно, сейчас попробуем, да? Так, посмотрим.
1: На кого упал выбор?
2: Оба-на! Смотри, у нас сегодня Новосибирск!
1: Давненько туда не отправлялась пробушка.
2: Да, я часто там бываю, кстати. У них главный проспект называется Красный.
1: Да.
2: Вот, то есть Красный по-хорошему.
1: Я с твоих слов об этом помню.
2: Да? Ну что ж, погнали, Красный проспект, включи... Новосибирск, точнее. Включи тусовку, let's go!

0: Красном проспекте. Доброе утро, Сай, Катюша. Разбудите меня и весь Абакан. Всю ночь шел дождь, проснуться никак не получается. От зевоты сейчас рот порвется, предупреждает Людмила. Спасибо, любимые разбудильники.
1: Называется зевота массового поражения. И все.
0: Не заражай.
1: И понеслось дальше. Это Абакан, да?
0: Абакан.

0: Ой, ой, у меня телефон упал. Все, поймал его вроде.
1: Лови.
0: Да, поймал. Кстати, Ростов-на-Дону на связи. Женя, наш постоянный слушатель, пишет, что Ростов готов к пробушке. Она с мужем, как всегда, вот они встречают прекрасную пятницу. И немного, конечно, поработать и в выходные. И в выходные, ура, то есть...
1: Немножко поработать и в выходные, да. Все, поняла.
0: Не в выходные.
1: Доброе утро, Саймон и Катя. Дождливая Москва передает вам привет. Разбудить моего самого счастливого мужа Славика, который едет на работу, пишет Аня. Ну, а счастлив он, понятно, потому что в его женах Аня. Ну, как бы, все очевидно.
0: О, Славик, слави, бодрячка. А Аня, включи тусовку. Let's go.

0: В нашей игре «Крокодил», она впереди. Что нужно сделать? Отправиться в группу ВКонтакте или в наши мессенджеры и набросать рандомных в каком угодно количестве...
1: Да-да-да, валите. То
0: слов.
1: Есть, да, сколько влезет, вали. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Именно эти слова Сая будет объяснять мне в скором будущем, не используя однокоренные, но вы знаете, как играют в крокодила. На чьем слове прозвучит таймер, прозвучит гонг, кто-то победил.
1: Кстати, эта версия игры «Крокодил» чуть попроще, да, обычно там же и показываешь.
0: Жестикуляция, да. А здесь чисто слова.
1: Да, у нас будет именно работать аппарат, откуда выходит звук. И...
0: Назовем его рот.
1: Ра. Ротовой полос. Окей. Ну что ж, это шоу
0: «Разбудильники».
1: Вы уже слышали Катю? Действуйте, а мы скоро вернемся и поиграем. Спасибо за внимание. Включи
0: тусовку.
2: Радио.

0: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру. А теперь тусовка.
2: On DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это крокодил.
2: Крокодил.
3: What's up? Вазав, Ди-континент, если твое одеяло принимает к тебе захват крокодила и не отпускает, вызываем подкрепление. Это кофе-заменительное шоу
2: «Разбудильники».
3: По кофе на фундуковом или на фундучном она собаку съела. Катя, Катячино, Бодрова!
2: Амбассадор Пуэра в России, диджей Саймон.
3: Играем в игру, которую все знают, но не понимают, почему назвали крокодил.
2: Действительно хороший вопрос.
3: Мне никто до сих пор не объяснил.
2: Но нам уже прилетели, насколько я знаю, слова рандомные от слушателей в группу ВКонтакте под последним постом, в личку наших мессенджеров в том числе. Ну и теперь Сай в течение минуты будет объяснять мне эти рандомные слова. На чьем слове прозвучит гонг, тот и победил, тому мы отправим фирменный мерч от радио DFM.
3: Okay.
2: Что ты так? Я тебе изменилось лицо, как будто лимон съел.
3: Я начал думать, как мне слово тебе объяснить. Я просто сейчас только что увидел слово. Но я постараюсь. Я буду читать везде, то есть из ВК и из нашего мессенджера. Вот, я вижу ваши сообщения, молодцы. Так.
2: Поехали?
3: Поехали. Так, на чем вешает телевизор? Так, как будто роботизированная такая ручка. Железная какая-то штуковина такая.
2: Железная штуковина? Гвоздь?
3: Да, не гвоздь, это конструкция такая. То есть именно вешается телевизор.
2: Именно телек?
3: Да, телек и там плазма, там все вешает.
2: А, так сложно!
3: Следующее слово значит... кость человека полностью по всему телу. Как называется? Молодец! Так, через что мы смотрим, чтобы видеть улицу?
2: Глаза.
3: Через что?
2: Окно.
3: Окно, конечно. Люди, мы это смотрим в интернете и ржем.
2: Мем.
3: Правильно. Господи, едешь платно на работу на чем?
2: На машине.
3: А это как называется?
2: Автомобиль.
3: Платная услуга.
2: Платная дорога.
3: Куда-то добраться. Платная услуга.
2: Такси,
3: конечно. Куда приезжаешь после всего этого, вот этого все? Куда?
2: Домой.
3: Правильно. А из трех букв называется?
2: Дом.
3: Дом, конечно, молодец.
2: А что в итоге плазму вешают? Я, судя по всему, не
3: Кронштейн.
2: В курсе. Чего? Спасибо, что просветили, конечно, ребята. Я не в курсе.
3: Я покупал как бы, ну, когда-то, поэтому я знаю, что это такое.
2: А ты реально думал, я отгадаю, да?
3: Я был уверен, что... Кронштейн, прикинь.
2: Зато просветили, кстати, спасибо.
3: Кто-нибудь хоть знает, что такое кронштейн? Я хоть нормально объяснял или нет?
2: Да? Почему да?
3: Мне палец вверх показывает и Настя, и наш Андрей. Фух, Катя, это вообще игра, да?
2: Ты в свой дневничок обычно записываешь. Я пошла в свой дневничок. Кронштейн — это штука, на которую вешают плазму. А в итоге, на чем слове мы остановились и кто победил?
3: Так, последнее слово какое было? А, дом. Это куда приезжаешь домой? Слово из трех букв приличных.
2: И кто его прислал?
3: Это прислал Владимир Шемякин.
2: Владимир Шемякин, мы тебя поздравляем. Дом принес тебе фирменный мерч.

0: Будильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, как понять выражение? Я сел в автобус. Стою.
1: Реклама на ДФМ.
3: Чао, рагатцы! Это римские пиццы Додо в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Велосипеды и самокаты. Оптовый центр «Глобус». Ананьинская, 2.
8: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет. Советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 500420. С легким паром.
9: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

Radio DFM. DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: Hello, right now. Hello, Дима, личный путь. Это кортизол, понижающее шоу.
3: Разбудильники.
2: Она читает не натальные, не бубновые, не сим-карты, а карты мемоняшние. В студии мемосита Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Это мемоскоп, прогноз, где судьба объясняется на фердипердозном.
3: Да, звезды тоже в курсе того, что ты поклонник Формулы-1, ну, поэтому да. Расскажут, какая ты деталь автомобиля.
2: Да ты что? Вот это подарок вообще. Но как ты хочешь, сзади наперед или спереди назад?
3: Ну давай поэкспериментируем этим утром. Пойдем с конца.
2: С конца, да? Окей. Рыбасы.
3: Вы дворники. Эмоционально справляетесь с любым ливнем, но иногда скрипите от усталости.
2: Тот неловкий момент, когда дворники не только детали машины, да?
3: Да.
2: Это еще и профессия, уважаемые.
3: Еще и профессия.
2: Ну что, заводали.
3: Сегодня вы кнопка «Спорт режим». Внезапно активируетесь и начинаете жить на максималках.
2: Вообще, прямо у кого-то именно переключается через ручника. Ну, где ручник? Спорт, и сразу просто обороты не сбываются.
3: Я просто сижу как пешеход, у меня глаза по 5 копеек, я пытаюсь понять, о чем ты.
2: Но это режим, когда у тебя сильные обороты, просто едешь, знаешь, когда же если ты не хочешь, тачка едет, а если, значит, не хочешь. Так, козероги.
3: Вы двигатель, молча тащите все на себе и не любите, когда вас перегружают.
2: Лошадиная сила. Стрелцы.
3: Внедорожные шины. Готовы уехать куда угодно, лишь бы не по скучному маршруту.
2: Окей, пусть вам будет держак. Скорпионы.
3: Тонированные стекла. День, когда вы не хотите показывать окружающим свой внутренний мир.
2: Слушай, вот лобовое, я не понимаю вообще.
3: Тонированное лобовое?
2: Это вообще... Ладно.
3: Ну это ж трафик, насколько я знаю.
2: По-любому штрафик, просто ты все равно плохо хуже видишь. Зачем это надо? Виси.
3: Сегодня вы зеркало заднего вида. День, когда вы все держите под контролем.
2: Где вы?
3: Навигатор. Все знаете, всех направляете, но иногда теряете подключение к интернету.
2: Знаешь, что имена им дают? Да, кто-то женское имя дает, кто-то мужской.
3: А как твой навигатор зовут?
2: Меня девушка, меня Даша.
3: Даша? Как мило.
2: То есть по очереди бывает Юля, бывает Ева.
3: Ну, неудивительно.
2: По настроению.
3: Любвеобильный ты мой.
2: Да уж. Луи.
3: Сегодня вы фары. Хотите, чтобы вас было видно издалека?
2: Раки.
3: Бардачок. Внутри вас много важного и странного. Например, новогодняя открытка 2018 года.
2: А есть негласные правила? То есть не открывай без разрешения водителя.
3: Бардачок?
2: Да. Если садишься и сразу открываешь, и там вываливается.
3: Так интересно, что у людей бардачки.
2: Ну это же личное пространство.
3: В каком-то роде.
2: Раки.
3: Бардачок.
2: А, уже был? Так, значит, близнецы.
3: Поворотник. День, когда вы постоянно меняете направление. Иногда без предупреждения.
2: Настя, ты включаешь поворотники? Ладно, окей. Дальше, растылцы.
3: Сиденье с подогревом. Комфорт, уют и способность делать жизнь людей заметно лучше.
2: Кстати, там еще есть охлаждение. Да, вентиляция, мягкое место.
3: Впервые слышу.
2: Да, то есть, когда при жаре врубаешь, и вентилятор просто именно дует холодным воздухом, чтобы попа не сгорела. Если сильно, понимаешь, да, при солнце, то есть тачка долго стоит, садишься, вообще не обжечься, то есть вентиляция сиденья, да. Так, и овны.
3: Вы турбина, шуму много, энергии еще больше, и вас лучше не разгонять без необходимости.
2: Это звучит как ругательство. Турбина! Хотя вот мы вас уважаем, да, турбины и овны. Так, ну ладно, это еще разбудилники. Мемоскоп только что был, да, правильно? Теперь скоро вернемся и обещаем, что все будет фердипердозно. Ну, как настроение?
4: Я злиться утром не могу, ведь я встаю под ДФМ. Отчет со звони на бегу, подвластно все мне без проблем.
2: Слушай, еще разбудилники
1: на радио ДФМ.
2: Вау, вау, вау, еее!
0: Реклама. Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019-08 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-1902-000-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Займы на любые цели в приложении «Корона».
5: Первые шаги, первая любовь, первый отпуск, первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
8: Подробнее на t2.ru.
9: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
10: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
11: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
12: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
13: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
14: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
15: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
16: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
17: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
18: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
19: Welcome back, and right now.
20: А теперь тусовка.
19: On DFM.
20: Потому что.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Киносай.
2: Прошлое вернули.
3: Это детство наше. Да. Но любопытно, что будет в этом выпуске рубрики «Киносай». Пятничная подборка кинчика на вечер от Саймона прямо сейчас.
2: Сегодня в «Киносай» два фильма и один сериал на выходные. А если любишь кино, можешь затариться у меня в мессенджере DJ MC Саймон. Ну что ж, итак, на первой, но фильм, который многие из вас знаете по игре, по которой многие из нас и играли, да?
3: Рубилось, да.
2: Вспомни.
3: Конечно.
2: Mortal Kombat 2. Чемпионы земного царства вместе с Джонни Кейджем вступают в схватку друг с другом, чтобы предотвратить темное правление Шао Кана. Ну, в главной роли Карл Урбан из сериала «Пацанов» и другие. Спасибо за внимание. Следующая работа. На второй это фильм, который я посмотрел чисто потому, что все ржали над трейлером. «Кит-убийца».
3: Да, ребята, дебютный трейлер хоррора «Кит-убийца» должен, конечно, был нас в ужас ввести. Да? Но вместо этого взорвал соцсети, стал главным кинопрорывом в жанре комедии на самом деле. В общем, в попытке как-то смягчить, наверное, сцены насилия, авторы фильма пошли на вот какой шаг. Они заменили цвет крови,
2: да,
3: на, то есть эту яркую красную жидкость, на коричневый цвет.
2: Субстанции, да.
3: Да, и результат, конечно, оказался, как вы понимаете, сокрушительным. Касатка атакует людей, а после этого они все в коричневой жидкости.
2: Да, после этого какое-то хулиганство в воде, да? О май гад. Короче, кит-убийца, а точнее касатка, фанерная касатка против беспечных туристок. В главной роли Вирджиния Гарднер. Ребята, с этой актрисой я лучше порекомендую другой фильм.
3: Потому что Саймон взял удар на себя, посмотрел этот фильм и сказал, что...
2: Да,
3: лучше мимо пройти.
2: Да уж. Фильм о выживании с этой же актрисой под названием «Вышка». Вот это поинтереснее. Ты не смотрела? Это вот тут головокружение, где две подруги, прикинь, вообще застревают на заброшенной 600-метровой вышке в пустыне. Бррр. Вот это то, что
3: сюжет,
2: надо.
3: Сюжет.
2: Не вот это вот касатка фанерная. Так, теперь третий фильм. А вот это не фильм, а сериалище.
3: Так.
2: Да, это главный сериал этой недели. Актер Николас Кейдж. Реально кот. Это кот. Знаешь почему?
3: Почему?
2: Потому что у него 9 жизней. Киношник. Человека или актера, которого уже многие списали, да, вообще, собрал аплодисменты от всего киномира за свою роль в новом кинохите или киносериал-хите «Паук-нуар».
3: «Паук-нуар».
2: Ты не смотрела? Не слышала?
3: Нет.
2: Ну, кстати, это годная тема. То есть это сериал недели на сегодняшний день. То есть Николас Кейдж играет альтернативного человека-паука на пенсии. Его зовут Бен Райли. Он не молодой, он потрепанный жизнью.
3: Еще бы.
2: И он частный детектив в Нью-Йорке 30-х годов. После личной трагедии он вынужден столкнуться со своим прошлым и снова стать человеком-пауком. Вот вкратце, я просто не хочу спойлерить. Но, знаешь, удивительный ход кинопроизводители этого фильма. Знаешь, что они сделали?
3: Что?
2: Они дали зрителям возможность выбирать, в каком цвете они хотят посмотреть этот сериал.
3: Да что ж все цвет-то меняют? Кит-убийца поменял, и здесь тоже. Так, и что?
2: Здесь полностью его убрали в одном варианте, чисто черно-белом варианте, а в втором варианте цветном. Я оба уже посмотрел, поверь мне.
3: Не сомневаюсь.
2: Угадай, какой вариант большинство людей.
3: Чебе?
2: Да, большинство выбрали. Чебе. Вообще просто в стиле нуар. Вообще.
3: Как стилево.
2: Очень
3: ты описал,
2: стилево.
3: Я знаю, чем я займусь в эти выходные. Давай еще раз резюме все те фильмы и сериалы, которые рекомендовал на вечер пятницы. И уикенд.
2: Паук, нуар, вышка, кит-убийца, можно обойти стороной. И Mortal Kombat. Два.
3: Запасайтесь попкорном.
2: Шоу «Разбудилники» на радио DFM включил. Правильно делаешь.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Я? Come on, давай.
2: Рэп-прогноз.

0: Всего 3 дня, жаркий сезон не за горами. Проведи это лето с нами. Обещаем раньше солнца вставать и тебя круче кофе заряжать.
1: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в течение дня плюс 7, плюс 10 градусов. Ветер умеренный, западный, до 3 метров в секунду.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
5: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене — от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
6: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта, комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Акция действует до конца месяца.
8: Весенние акции от «Стройландии». С 1 апреля по 30 июня. Кровать мягкая, 1,60 м на 2 с настилом в комплекте по цене 9 900 рублей. Шкаф трехстворчатый «Вентуро» по цене 15 990 рублей. Подробности акции в магазинах. «Стройландия» – для дома и больше.
9: Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма в медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Комбо для тех, кто не может выбрать. Два вкуса в одном заказе. Попробуйте сразу пару фирменных закусок «Додо». Додстеры, стартеры и дэнвичи для дегустации на ваш вкус.
12: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Осталось 2 места на строительство в этом сезоне. «Стройотдел». Качество, которое видно. Притеченская, 31. Офис 414.
1: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70 72 82. DFM.

0: зараз будильники на радио DFM. Сибидиба, сибидиба, сибидиба. Детусовка, здорово! Если сегодня лицо еще спит, а тело уже тащит тебя куда-то, срочно слови бодрячка с нами в шоу
1: «Разбудильники». Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон Черный Перец, твой брат от другой мамы.
1: Тот самый Саймон.
0: Yeah. Ауа.
1: Мы продолжаем игру «Разбирайка». Для этого нужно отправиться в группу ВКонтакте, в наши мессенджеры, и максимально смешно расшифровать аббревиатуру. Дом. D-O-M. Есть уже версии, будем зачитывать.
0: D-O-M, да?
1: Алексей Шабельников пишет. Дом DFM отжигает мощно.
0: О, зиба-зиба. Вот, нам приятно. А есть такой вариант. Доел, отдыхай молча.
1: О, отлично. Друг, отмажь меня, пишет Костя Беляев. Такую версию.
0: Так, держись, отпуск мимо.
1: Держись, отпуск мимо? Нет повести печальнее на свете.
0: Что-то грустновато.
1: Чем повесть об отсутствии отпуска. Делаю отличный маникюр.
0: О, вот, прикольно.
1: Пишет, правда, Владимир. Это просто расшифровка или он рекламу своим услугам дает?
0: Может быть, он своей подруге рекламирует вот ее услуги. А еще есть денег осталось много. Вот это я понимаю. Дом. Денег осталось много.
1: Пусть это звучит как мантра на день, ребята. Что есть еще? Давай отдыхать мощно. Дети обнимают Мишку. Миленькая
0: так,
1: версия.
0: Древний очаг материнства. Это Олеся прислала такое.
1: Ничего себе.
0: Древний очаг
1: это
0: материнства.
1: Какая-то сказка.
0: А я думал, название какого-то фильма, знаешь.
1: Ну и вот еще доедаешь оливье медленно.
0: А, ну, я просто небольшой фанат. Стоит ли медленно есть оливье?
1: О, нет, подожди, вот эта Татьяна классную версию оставила. Дивный оазис мягкости. Это тоже какая реклама чего-то там.
0: Слушай,
1: той самой туалетной бумаги.
0: Слово оазис слышу редко. Вот сегодня метко-то зашло.
1: Дивный оазис мягкости.
0: Ну что ж, подключайтесь, присылайте вот ваши варианты везде, где мы есть. А мы есть где?
1: Во ВКонтакте, также в наших мессенджерах. Мы ждем самую смешную версию расшифровки аббревиатуры ДОМ и в завершении нашего эфира наградим. Но пока также принимаем все там же во ВКонтакте, в наших мессенджерах заявки на пробушку.
0: Да.
1: Как тебя зовут, где живешь и кого нужно разбудить.
0: И в наших мессенджерах сделай симметрично. Поступай так же. И заодно закажи поздравления с днем рождения. А пока мы встречаем постоянный праздник, который всегда приходит вовремя, без опоздания. Ladies and gentlemen, дамы и господа, встречаем пятницу!
1: Приходит вовремя и при любой погоде.
0: Yeah. Friday, then, Saturday, Sunday,

0: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Ну что, кого там нужно разбудить? Будем выяснять. Группа ВКонтакте, вижу заявки на пробушку. Вы оставляли ее как? Как зовут? Где живешь? Кого надо будить?
0: И прямо сейчас у нас в мессенджере есть сообщение от Ники. Пишет: Ника, разбудите мою мамулю Олесью. Уговорите, чтобы не везла меня в школу.
1: Уговорите, чтобы не везла? Я считаю, иногда можно слить ребенка с уроков. Только не кому?
0: Мы дадим справку, что ты была в школе, типа, да? Или ты слушала разбудилники?
1: Пусть учитель простит. Мы подмажемся.
0: Надо доучиться, мы же уже учились. Ну, надо доучиться.
1: Ну, иногда избегали с уроков, что ты рассказываешь.
0: У вас же скоро уже каникулы.
1: Ну, хотя да, потерпеть осталось.
0: Да, терпеть чуть-чуть осталось. Так что будь умницей. Поехали, включи тусовку.

0: Настя и Катя, разбудить мою любимую невестку из культурной столицы Санкт-Петербурга, Настеньку, и любимых племянников Кристину и Артема. Передайте, что я очень жду их в гости. Это просит Эмилия.
1: Невестка пишет.
0: Невестку.
1: Так, я знаю, что в русском языке невеста и невестка.
0: И невестка – это разные вещи.
1: И разные люди, да?
0: Сай только недавно об этом узнал.
1: У меня шок до сих пор.
0: Да,
1: невестка. Этот раз пишет невестка.
0: Нет, пишет, а кто она? Свекровь, наверное.
1: Родственная связь в России, Кат, лучше не начинай.
0: Да, лучше не начинай.
1: Это вообще, там мы не победим с тобой. Ну что,

0: Дальше пишет нам Роман. Роман пишет: «Доброе утро» в нашем мессенджере. Сай и Катя, поднимите, пожалуйста, настроение в минеральных водах или водах.
1: В водах.
0: Вчера прошел град крупный град прошел, то есть побил свою машину, к сожалению, настроение не очень. Вау, но надо поднять срочно настроение
1: надо
0: человеку.
1: Надо поднять на ноги страховку и настроение, конечно.
0: Вау.
1: Разбудите.
0: Дерзай, бро.
1: Разбудите моего мужа Сашу, он лежит в кровати под ваше шоу и не хочет вставать, пишет Юля. Ну, вообще удивительный человек, как он умудрился под наше шоу лежать.
0: Но главное, что слушает. И я надеюсь, что скоро его добудим. То есть мы же добудительное шоу. Let's go, бро, просыпайся. А Роман, дерзай, будь стойком. Все будет нормально. Это к чему-то лучшему будет. По лобосу.
1: Новую тачку побьешь.

0: Потанцевали?
1: Давай поиграем с тобой в игру.
2: Для начала напомним, телефон прямого эфира 8-495-956-101-2. Звони прямо сейчас, у нас есть фирменный мерч от Radio DFM, который готов достаться тебе.
1: Теперь чуть помедленнее и под реггетон.
2: 8-495-956-101-2.
1: Ау, это шоу!

0: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
1: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
3: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
2: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
3: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
4: Welcome back, and right now.
5: А теперь тусовка.
4: On DFM.
5: Потому что.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Смехотерапия.
2: Смехотерапия.
3: Эй, бонжурчик, D-people. Если жизнь сегодня слегка приуныла, сейчас мы ее пощекочем в шоу «Разбудильники». Здесь повелительница смешков Катя Бодрова.
2: Человек, который поймал хихи, диджей Саймон.
3: Начинается выработка эндорфинов и ржака за приз в смехотерапии.
2: Играть с нами будет Кирилл из Красногорска. Кирилл, привет.
4: Доброе утро, ребята, приветствую.
3: О, дружище, я тебе скажу по секрету за эфиром. То есть мы путаем то Красноярск, то Красногорск, то Краснодар.
2: У тебя Красногорск, да? Ты рядышком?
4: Да, все верно, мы рядом, Московская область, Красногорск. Всем привет.
2: Ну, тогда принимай сочувствие, у нас тоже такая себе погодка. У нас точно одно и то же, я думаю, за окном та же серость, поэтому нужно посмеяться, ребят, срочно. Для начала обнаружим какую-то проблемку. Есть что надо решить, Кирилл?
4: Да, такая проблема. Вот сегодня встал с утра дождь, у меня небольшой бизнес, и продажи вообще встали. Как-нибудь надо что-то делать, разгонять тучи, либо смеяться.
3: О, май гад.
2: Так, подожди, а в чем ты занимаешься? Что за бизнес?
3: Что за бизнес, бро?
4: Ну, у меня небольшой интернет-магазин детских товаров, на теплую погоду рассчитанный, на лето. Вот такое вот лето.
3: Но тепло по любому будет скоро, не переживай. Мы уже договорились.
4: Это точно.
3: Мы уже договорились.
2: Ладно, давайте. Во-первых, с намерением, чтобы бизнес... пошел,
3: ну, да.
2: Кирюхе.
3: И, кстати, скажу по секрету, что ни разу не оборжали погоду, так что первый раз.
2: Да, давайте сделаем это. После кодового слова «ржи» от Саймона. Кирюх, ты начинаешь смеяться, смеешься все время, пока смеется музыка.
3: Пока смеется музыка.
2: Пока играет музыка, а потом мы сверим твое состояние. Стало ли тебе, бизнесмен, чуть полегче жить?
3: Ладно, внимание, внимание, начинается смеянс, не сеанс, а смеянс смехотерапии. Приготовься смеяться, как будто тебя щекотит. Кочет ждун. Давай, Кирилл, ржи! Кирилл, ты где?
2: Он на высоких частотах.
3: А, Кирилл, дай смех.
2: Супер.
3: Слушай, так интересно, да, вот частоты обрезались, да, то есть мы
2: да,
3: их не слышали.
2: Кирюх, мы половину твоего смеха просто не слышали, потому что ты очень высоко смеешься, судя по всему, интонационно. Ладно, ты нам настроение поднял, надеемся, что и у тебя оно стало получше. Как себя чувствуешь?
4: Намного лучше вообще, ребят. Вы делаете мое утро, вы красавчики. Рад вас всегда слышать.
3: О,
4: респект огромный вам.
3: О, и тебе зиба-зиба.
2: И ну чтобы бизнес попер.
4: Угу. Спасибо.
2: В любую погоду.
3: Но он же без приза не уйдет от нас, правильно?
2: Отдаем фирменный мерч от радио DFM. Уже везет, видишь?
3: Да.
4: Спасибо огромное.
3: Ой, еще от тебя еще горячий привет. Целых 7 секунд у тебя есть.
4: Я передаю привет огромный Красногорску, конечно же, моей любимой семье, моей супруге Анне, дорогой, моим детям, Даше и Илюше. Вы лучшие, ребят. Настроение с утра делает нам DFM. Огромный привет, Саймон, рад тебя видеть на DFM.
3: Взаимно, взаимно, спасибо большое.
2: Красногорск, включи тусовку.
3: Разбудил.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, если под руками подмышки, ну почему же под ногами не подкошки?
1: Реклама на
3: ДФМ. Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
4: Додо.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Димон такси грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон такси.
8: Запах трав и свежих веников, мягкий и теплый пар. Банный комплекс «Отдохни». Мы продумали каждую деталь, чтобы вы смогли полностью расслабиться и захотели вернуться еще раз. 50 66 62.
9: Автовладельцы ВАЗ, внимание! До 15 июня в магазине у Алексеевича скидка 30% на весь ассортимент запчастей по кодовой фразе «Вологда 4 на 4». Ждем у Алексеевича. Чернышевского, 97. Телефон 54-22-77.
10: 31 мая. Дворец спорта «Вологда». Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+.
11: ООО «Северный звук», ОГРН 118-77-46-20-48-98, город Москва.
12: Телефон рекламной службы радио ДФМ. Вологде. 70-72-82.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это нет трек. Нет трек.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
3: О, бодро пожаловать к нам. Я диджей Саймон, черный перец. Акбала омери, околанджа.
2: Сай, нужно что-то делать. Я не знаю, какую песню накладывать на свой рилсик. Спаси. Какой трек вирусится сегодня в интернете? Рассказывай.
3: Ну что ж, забирай. Вот есть такой тречок. Сегодня в нет трек песня, которая сейчас реально завирусилась в сети. Она представляет собой мешап из двух треков. Первый – это трек российского рэпера из Тамбова «Whole Lotta Swag». Обнял, поцеловал. А второй трек – это трек турецко-нидерландского диджея «Burak Yeter». «Tuesday». То есть слушаем, а потом обсудим. Трек, как мы уже поняли, называется «Whole Lotta Swag». Обнял, поцеловал.

0: Это Толстой.
1: Мне сейчас слышится, это Толстой.
0: Да, это Толстой.
1: Учителям литературы на заметку.
0: Да, а на самом деле это того стоит.
1: Того стоит.
0: Я только через неделю понял, что не Толстой.
1: А я поняла, что имени этого парня не особо, видимо, знала, но треки его слушала. У меня даже есть в трек-листе другие треки. Кайф.
0: Теперь готов видос и пили под его трек. Кстати, звучал голос Whole Lotta Swag, а он рэп и битмейкер из Тамбова, настоящее имя Никита Антонович Беляев.
1: Вот Никита Антонович, наше почтение, оно того стоит.
0: Это Толстой. И, кстати, я бы ему предложил сделать ремейк на трек, раз он из Тамбова, но ремейк угорает на какой трек? Рэпер хочет в Тамбов. Он же рэпер.
1: Почему нет?
0: Это Толстой. Это Толстой. Рэпер хочет в Тамбов. Это Толстой. Это Толстой.
1: Это какой-то мейшап в Кубе происходит.
0: Пока коряво, но доработаем.
1: Забираю для своего рельза. Зиба-зиба.
0: И от меня зиба-зиба и тебе за компанию. И всем зиба-зиба.

0: клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
1: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
2: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
5: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
6: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
7: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
10: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
11: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый 190-200 граммов. 639 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте.
14: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
15: Срочно ищу литейщика. Заказы горят.
16: Помогите найти зубастого продажника.
17: Не очень, ну. Нужен четкий программист.
18: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
19: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
20: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru.
21: 0+. С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
22: А дальше тусовка.
23: On DFM.
22: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Сайхакинг.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
3: Я Диджей Саймон, черный перец, Акбалао, Мэри Околанджа.
2: И рубрика, у которой есть такой негласный гимн, что ли. Жизнь, она проще, чем кажется, если использовать сайхакинги. Одноименная рубрика прямо сейчас, и Сай поделится всякими любопытными советами, рекомендациями, которые сделают нашу жизнь проще. И главное, обкатал это на собственном опыте.
3: Сегодня в сайхакинге три японских философии, которые изменили мою жизнь и, возможно, и твою. Да, ну что ж, начнем и мы...
2: Мне уже нравится.
3: Так, первое – это кайдзен. Это японская философия и система управления, которая означает постоянное непрерывное улучшение всего вокруг. То есть главный принцип кайдзен – лучше делать на 1% лучше каждый день, чем один раз совершить грандиозный махач, то есть прорыв. Понемножку.
2: Любопытно.
3: Следующая философия – это шиката-ганай. Шиката-ганай – это японская жизненная философия, которая переводится как «с этим ничего не поделаешь, и нет другого выбора». То есть, простыми словами, это искусство принять неизбежное. Вместо того, чтобы тратить нервы и силы на вещи, которые ты не можешь контролировать, например, плохую погоду, пробки, похорошела бывшая. То есть нужно просто отпустить ситуацию и двигаться дальше.
2: Хорошо, вы, кстати, вот этой философии не хватает в моей жизни.
3: Да? Окей. И напоследок, третья японская философия, которая изменила мою жизнь и, возможно, и твою, чуть посложнее, но когда ее освоишь, поверь мне, счастье будет выше крыши. Называется икигай.
2: Икигай.
3: Да, икигай – это японское понятие, означающее ощущение собственного предназначения в жизни. Икигай помогает находить удовлетворение, радость и осознанность во всех делах каждый день. Так, главный вопрос – как найти свой икигай? Классическая схема икигай представляет собой пересечение четырех главных вопросов. Что любишь? Это первый, да? Что любишь? Это твоя страсть или увлечение, да? В чем ты хорош? Второй вопрос, да? Это твои таланты и навыки. Третий вопрос. За что тебе могут платить? То есть это либо твоя профессия или источник дохода. И четвертый вопрос. В чем нуждается мир? То есть твоя польза или вклад в общество. Если у тебя есть занятие, хобби или работа, где пересекаются все эти четыре вопроса, это твой икигай.
2: Шоу «Разбудильники». Найди свой икигай.
3: Спасибо за внимание.

0: Трек-прогноз на DFM.
1: Опа! Давай!
2: Трек-прогноз.

0: Pizarre Jean.
1: Реклама на Дифа.
2: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. «Сокол» ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
3: Акция действует до конца мая.
4: Чао, рагатти! Это римские пиццы «Додо» в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
5: Велосипеды и самокаты. Гипермаркет «Чудо-Юдо». Лен-шоссе, 6-й километр.
6: Стройотдел. Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Осталось 2 места на строительство в этом сезоне. Стройотдел. Качество, которое видно. Притеченская, 31. Офис 414.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Зараз будильники на радио DFM. Буяка, буяка, D-community, дратути. Если работа четвертый день тебе мешает работать, значит сегодня... Пятница! Заходи к нам за позитивом в эндорфин повышающее шоу
1: «Разбудильники». Напомним, здесь Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон Черный Перец Акбала. О, Мэри Окуланджа.
1: Я вспомнила одно выражение. Дом там, где ты. Красиво, да?
0: О, да.
1: А еще дом в группе ВКонтакте под последним постом. Эту аббревиатуру можно расшифровать максимально смешно. И в скором будущем за это получить фирменный мерч от Радио DFM.
0: Дом там, где хавчик вкуснее. Дом там, где все даже грязно придешь, тебя примут.
1: А дом дико обаятельный мясник, пишет Степан.
0: Ух ты! Вот мясников вспомнили, да, наконец-то. Так, что там у нас? Дружно объедаем мороженое.
1: Ну вот еще дайте облизнуть мороженое.
0: А, окей. Мороженое! Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням! Знаешь песню такую?
1: Нет.
0: У-у-у, мороженое! Ням-ням-ням!
1: Да нет! Ты сам, что ли, сочинил?
0: Не-не, потом тебе покажу, дай-ну покажу.
1: Какая прекрасная версия от Кристины Харитоновой. Доставка очаровательных мужчин.
0: Окей. Ну, это для вас дам, да.
1: Вызов на дом, так сказать.
0: А как тебе такой драма «Отдых макароны»? Ешь, молись, люби.
1: Люби? Да, только какая-то такая другая версия.
0: Итальянская версия, да?
1: Да. Далеко от моря.
0: А, но мы далеко, но добежим или дойдем как-нибудь.
1: Жиза. Так. Дыня, огурец, морковка.
0: Даже с тобой говорим в унисон. Кать, у нас с тобой такая миндальная связь уже, что даже говорим синхронно.
1: Вот Евгений оставил, наверное, вегетарианец или что. Дыня, огурец, морковка. Вот такая расшифровка.
0: Респектуха. Правда, я не фанат дыни, но ничего страшного. Молодец, красавчик. Да.
1: А арбуз уважаешь?
0: Арбуз?
1: Скоро начнется баттл, арбуз или дыня?
0: Всей душой, не понимаю.
1: Всей душой, как ты говоришь?
0: Всей душой параллельно.
1: Параллельно на арбуз и дыню. Что мы еще ждем новые версии расшифровки. В скором будущем выберем самую смешную и отдадим фирменный мерч от Radio DFM. Что ждем еще?
0: Да, ждем того, что все поняли, что Катя будет есть арбуз одна, вот, разбудилника. И еще, конечно, пробушку ждем.
1: Да, заявки на пробушку принимаем там же, группу ВКонтакте, наши мессенджеры и личка в том числе. Как тебя зовут? Где ты живешь? И как думаешь, кого сегодня стоит разбудить?
0: И если есть желание поздравить близкого человека с днем рождения, тоже welcome. А если хочешь поздравить с наступлением пятницы,
1: теперь... Мы тебя опередили.
0: Да, поезд вместе с нами. Вот так, синхронно. Как мы... Вот!

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: О, Бодро, пожаловать к нам. Я брат от другой мамы, диджей Саймон Чарли Перец.
1: Мы готовы будить всем тем, всех тех, кому это требуется. Заявки на пробушку получены. Я зачитываю из группы ВКонтакте. Ты, Сай, откуда?
2: Я в мессенджере, и пишет нам Аня. Йоу, Катя и Сай, разбудите, плиз, меня и моего мужа Саню, пока мы оба не уснули по дороге на работу, ибо в Питере плюс 5. Вау! Дождь, в общем, жутко, она пишет, жутко. На нас вся надежда, на вас вся надежда.
1: Ну, мы не сильно вас обогнали, у нас плюс 7 в столице 8 минут.
2: Всего лишь на 2 градуса.
1: Давайте согреваться как-то вместе.
2: Окей, ну что ж, Санкт-Петербург, родной, давай.
1: Включи сиденье с подогревом.
2: Let's go.

0: Маша дальше пишет. Доброе утро. Разбудите Брюлика из Пушкина. Я уже еду ей за кофе. Видишь, как ласково называют свою девчонку? Брюлик.
1: Прикольно.
0: Хочется верить, что в честь тех подарков, которые он ей дарит.
1: А я-то думал, Брюлик всегда с собой. Вот. Знаешь, она всегда с ним. Может быть, да, рядом.
0: Если потеряет, будет переживать, вот это точно.
1: Тогда надо к Брюлику присобачить метку. То есть метка, которая может через телефон найти где угодно. Ну что ж, поехали, Брюлик.

0: нас в мессенджере отметила Полина. Разбудите моего мужа Макса. Ему вести детей к бабушкам, а он еще спит.
1: Ответственная миссия.
0: Да,
1: скинуть детей на бабушку. Доброе утро, Сая и Катя. Поздравляю себя любимую с днем рождения. Пусть все складывается самым наилучшим образом. Всегда сопутствует удача. Видишь, как человек сам себе нажелал. Привет к моему любимому мужу. Андрей, я тебя очень люблю. Ямбург, всем привет, кто слушает самое лучшее радио DFM. От Алены.
0: Зиба-зиба. Так, мы кого поздравляем?
1: Алену.
0: Алена, с днем рождения тебя.
1: С днем рождения тебя!
0: С днем рождения, с днем рождения! С днем рождения, Алена!
1: На, получи пробушку для дня рожденную. Увлекся парень. Давай!
0: Поехали!
1: С днем рождения!
0: Happy birthday!

0: Окей. Обещаю от всего сердца черного перца.
1: Ну что, мы готовы еще и поиграть, точнее, наконец, найти победителя нашей игры «Разбирайка».
0: Подвести итог, да?
1: Запрыгнуть в последний вагон еще можно. Отправляйся в группу ВКонтакте или в наши мессенджеры. Максимально смешно расшифруя аббревиатуру ДОМ. ДОМ.
0: Угу. Ну что же, буквально через пару-тройку песен вернемся, да? И поиграем со всей душой. Так, Алена, еще раз с днем рождения. Это шоу «Разбудильники».

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Разбирайка. Разбирайка.
2: Чик-чик-бум! Хаюшки, dear ladies and gentlemen. Если расшифруешь ЖКХ, как жена контролирует холодильник, поздравляем, ты в теме антигрустин шоу
3: «Разбудильники».
2: У микрофона кофеварительная фея Катя Бодрова.
3: Чайеман, диджей Саймон.
2: Сейчас деконструкция аббревиатур, а точнее игра «Разбирайка».
3: Напомним, что мы собирали расшифровку аббревиатуры «ДОМ», ДОМ на протяжении всего нашего эфира. И пора подвести итоги, озвучить еще несколько версий и наградить победителей фирменным мерчом от радио DFM. Погнали?
2: Вау. Да, департамент обнимания матраса.
3: Оу, я бы там работала.
2: Да.
3: Диван отменяет мероприятие.
2: Ух ты, какой диван какой-то серьезный, все отменяет. Диван, одеяло, микроволновка у меня была с утра. Вот. Это маршрут, то есть. Диван, одеяло, микроволновка.
3: Так, какие еще есть варианты? Девочка обняла мальчика. Ну, ок.
2: О, это мы понимаем, да. Так, Ника пишет в личке мессенджере. Дорогой оборотень Михаил.
3: Это какое-то обращение, да? Дорогой оборотень Михаил, не могли бы вы не перевоплощаться после полуночи, потому что у нас дети дома спят?
2: Или это, сделай это с разрешением.
3: Да.
2: Так, разрешением Ники. Что там еще есть?
3: Добрый оперный мудрец.
2: Ух ты, оперный
3: что-то
2: бабай.
3: Что-то на сказочном.
2: Да. Обычно оперный бабай в России. Вот. Так, Роман пишет в личке, тоже в мессенджере. Добрый одуванчик моется.
3: Я бы посмотрела. А сейчас, кстати, в сети вирусится один ролик. Шмелетчик и цветочек.
2: Погоди, одуванчик моется и мокрым становится. Или как? Он же как мокрый кот выглядит. Нет?
3: Нет. Но если он в пушке, ты имеешь в виду?
2: Да.
3: Одуванчик, который уже перевоплотился в пушок.
2: Вау, это уже научное исследование. Так, Людмила тут пишет. Дивный образ мой Дадира. Это тоже в личке?
3: Да, что-то из детства.
2: Угу.
3: Мне, если вы не слышали, была классная версия от Степана. Дико обаятельный мясник. Я прям представляю, как я только к нему хожу и говорю, мне, пожалуйста, килограмм говядины.
2: Я понял, ты фильм «Свежатенько» еще не смотрела, я понял, да?
3: Нет.
2: Ой, это жесть, да. Как? А и напоследок у меня осталось одно сообщение, еще, которое еще не прочитали в личке. Дима пишет, друг обратился мошкой.
3: Обратился мошкой? Да стал мошкой.
2: Стал мошкой. То есть здесь оборотень и мошка. Слушай, кто круче?
3: Да, если тебя вдруг взбесил, можно его прихлопнуть потом. Ну, если он мошка.
2: По-хорошему. Только так с друзьями мы делаем, да.
3: Так, мне понравилась еще версия из группы ВКонтакте. Я думаю, я и награжу Татьяну за нее. Дом – дивный оазис мягкости. Потому что мне кажется, Татьяна – прирожденный маркетолог. И это точно реклама туалетной бумаги, у которой не 3, не 4 слоя, а слоев 5.
2: Десятислойная.
3: Десятислойная. Дивный оазис мягкости.
2: Мягкое место для мягкого места.
3: Маркетинг отдел забирайте, если что.
2: Так, а мне очень сложно выбирать, поэтому я выберу победителя с помощью нигерийской
3: считалочки.
2: Считалочки, да. Не шоколадки, да?
3: Шоколадки.
2: Окей. Тининита на набикоби конгоромария, абинансо котомиянгвес, абинансо котомиянгвес. О, побеждает Ника, дорогой оборотень Михаил.
3: Мне понравилась эта мысль. Итак, Ника. А также Татьяна, мы поздравляем вас, вы побеждаете в игре «Разбирайка» и забираете фирменный мерч от радио DFM.
2: Yeah.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему кастрюля, а не варюля?
1: Реклама на
3: ДФМ. Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: 31 мая, Дворец спорта, Вологда. Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+.
7: О, северный звук, ОГРН, 118-77-46-20-48-98, город Москва.
8: Телефон рекламной службы радио ДФМ, Вологде. 70-72-82.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Микстура Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И да, кто-то ждет пятницу, потому что впереди выходные, а мы ждем пятницу, потому что Саймон презентует свой выпуск «Микстуры Саймона», где по пятницам завершение рабочей недели, как правило, презентует нам три самые классные новинки, а мы выбираем из них лучшую.
3: Oh yeah. Если твой плейлист порос мхом, пришла подмога. Сейчас покажу три новинки. Какой втерил больше, голосуй в моем мессенджере DJ MC Simon. Слушай и выбирай. Трек номер один.
4: DJ

0: Ну что ж, вот подал три блюда. Теперь, Кать, что бы уже зашло?
1: Аппетитные все, абсолютно. Но у меня случилась любовь с первого взгляда, с первых нот, и поэтому здесь против этого уже не попрешь.
0: Так.
1: Трек номер один. Кажется, я догадалась, какой диджей презентует этот трек, но ты пока держишь это в секрете. Ладно, даже не буду догадок высказывать. Но трек номер один мне по душе.
0: Чувствую, что ты чувствуешь того диджея.
1: Я чувствую его.
0: Да?
1: Понятно. Намек поняла.
0: Да, вот, кстати, стиль у него уже какой-то уже явный.
1: Фирменный, да, есть.
0: Да, уже сигнатура такая, да? Ну что ж, три трека вот на вкус. Так что голосуй у меня в мессенджере DJ MC Simon. А в понедельник уже узнаем, кто возьмет трону или лапти, или корону.
1: Лавры.
0: Или лавры. Это шоу «Разбудильники». Здесь не только старьем пахнет, еще и навьем. Так что включи тусовку, мы скоро вернемся. Зиба-зиба за внимание!

0: Реклама.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
3: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
5: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
6: Полный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
9: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
10: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
11: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
14: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
15: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
16: А теперь тусовка. On DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Форма в норме.
2: Хей-хей-хей, йоу, Диспортзал. Это ПП спортивная часть шоу
3: «Разбудильники».
2: В студии ПП Фитоняша, Катя Бодрова.
3: И тот еще зожник, диджей Саймон.
2: Если ты решил качать пресс, но пока качнул только сериалы, не переживай. Готовим лето к телу, а мозг к мотивации в рубрике «Форма в норме».
3: И давайте размышлять вслух, ребята. Вот работа на стуле, отдых у нас где, как правило, в кресле. Если между работой и отдыхом у нас машина или общественный транспорт, где мы что делаем?
2: Стоим или едем?
3: Сидим. И в итоге мы постоянно, в общем-то, в сидячем положении проводим около 10 часов в день приблизительно.
2: Ты сейчас серьезно?
3: Да, а наше тело эволюционировало совсем не для этого. И оно не любит сидячий образ жизни. И потом это проявляется во всяких там неприятностях со здоровьем. Что же делать?
2: Сидим, как будто живем сутулово, да, вообще, то есть сутулимся из-за этого тоже.
3: Да, да, в том числе. Что делать? Набирает обороты, популярность в отношении работы стоя. Меняют целые рабочие места в разных офисах для того, чтобы человеку лучше жилось. Что делается? Во-первых, у тебя должен быть подвижный и стол, и стул такой барный. Условно мы смотрим на тебя, Саих.
2: Ну, кстати, кто
3: и считаем за образец.
2: Да, кто смотрит онлайн-трансляцию, я все время стоя работаю. Именно оттуда я и сделал пример.
3: Да, 3 часа примерно Саймон стоит у вертушек, но иногда присаживается, и это тоже правильно, потому что 3 часа стоя организму тоже выдерживать сложно, а где-то полчаса постоял, полчаса посидел в комфортном положении, это уже большой-большой плюс.
1: И кроме того...
2: Можно и накачать вообще мягкое место таким образом, кстати.
3: Ну, кроме того, каждый час, проведенный стоя, ты за счет этого теряешь 50 килокалорий.
2: Серьезно?
3: Отработал один эфир, минус 150 килокалорий.
2: Вау. То есть булку, которую ел с утра, уже почти...
3: Уже все. Да? Ее уже нет в тебе.
2: Испарилась. Вау, окей. Мне нравится.
3: Поэтому используйте, друзья, эту фишку. Говорите своему шефу, мне нужно новое рабочее место. И, кстати, мне еще нравится, что говорят, если работаешь стоя, то интерес и вовлеченность у человека больше проявляется к работе.
2: Получше, конечно, но обычно у нас же организм принимает состояние сидя, да?
3: Угу.
2: Как немного релакс такой.
3: Да, а здесь ты вот как бы мобилизируешься.
2: На чиху постоянно, да. Как будто сейчас стирят твой кошелек, знаешь. Или в метро какой-нибудь. Так что я понял. Кстати, да, действительно, я практикую, и у меня уже перепрошилось вообще все в организме.
3: Вклейка Бодрова в следующем эфире стоя.
2: Себе представляю, сейчас приедут на работу завтра, а сиденья нету, стула нету. Начальник, а ты что делаешь? Вот Катя сказала в эфире. Вот
3: забочусь о тебе, ответит шеф.
2: Это забота, не наказание. Шоу «Разбудильники» на радио DFM включил? Правильно делаешь!

0: обещаем раньше солнца вставать и тебе круче кофе заряжать.
1: Реклама на DFM.
2: Автовладельцы ВАЗ, внимание! До 15 июня в магазине у Алексеича скидка 30% на весь ассортимент запчастей по кодовой фразе «Вологда 4×4». Ждем у Алексеича. Чернышевского, 97. Телефон 54-22-77.
3: Телефон рекламной службы радио DFM. Вологде 70-72-82.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И сегодня я узнала, что такое кронштейн. Саймон отметил разницу между невесткой и невестой.
2: Вообще.
1: А вместе мы поздравили с днем рождения очень мило нашу слушательницу под трек «Духа». И такое сегодня было. Пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова. И, как говорит, первый день лета. Увидимся в понедельник.
2: Прикинь. А так, если что, мы Алену поздравляли. Алена, с днем рождения. Ладно. Я брат от другой мамы, диджей Саймон, черный перец, Акбалао, Мери, Окуланджа. Динарод, зиба-зиба, что ты был с нами. Желаю, чтобы деньги липли к тебе так же уверенно, как к черной одежде шерсть кота. А я на связи в соцсетях, как диджей MC Саймон, латинскими буквами. И, как сказал рэпер Хо Лара Свэг, обнял, поцеловал. Муа! Встретимся уже когда? Встречаем пятницу! Какой встретим когда? Так, я сейчас залью наш гимн. Помнишь как?
1: Пятничный гимн, конечно.
2: Помнишь, да? Отлично. Все, заливаем. Встречаем пятницу снова.
3: It's Friday then.
2: It's Saturday, Sunday. Обнял, поцеловал.

0: на самом деле, если говорить честно, любим мы ее не только за то, что это рабочая неделя завершается, понимаете, в этот момент, но и, как показывает практика, любим мы ее из-за субботы, которая у нас ожидается впереди. Я Тимур Белов с этой минуты, и на протяжении следующих нескольких часов буду в вашей компании. Если вдруг вы еще не составили план действий, чем там будете заниматься, чем себя радовать в ближайшие несколько часов, мой вам совет, займитесь чтением. Ну, чтением меню в ресторане, например, в котором давно мечтали побывать, ну или чтением меню в баре сегодня вечером, как следует встретить выходные, да? Вроде неплохие у нас с вами культурные планы намечаются. Под музыку реализовать, я думаю, будет все гораздо проще. Поэтому в ближайшие минуты обещаю вам Олаф Басовски, такой замечательный трек Watermelon, весьма ритмичный, потанцуем. А также южнокорейский бойс-бэнд BTS Swim.
1: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: круглосуточно работает.
1: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
2: Right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.

0: Поднебесные. Сейчас вы узнаете, почему. В Китае провели соревнования по поеданию еды. Ну, в принципе, ничего не удивительно. Но самое главное условие. Сейчас вы поймете, почему соревнования необычные. Сделать это нужно было втихаря. Ну, как мы умеем, собственно. Участники на скорость пытались съесть миску риса, да так, чтобы их не заметили. Ну, это что получается? По рисеньке за раз, что ли? И все. Конкурс провели в стиле школьного класса. Участники сидели за партами, они прятались за учебниками, ныряли под столы, пытались быстро есть, пока учитель отворачивается и не видит. В итоге выиграл парень, который незаметно съел всю свою порцию за 9 часов, и его никто не заметил. За первое место он получил золото в виде крупицы риса стоимостью примерно 15 тысяч рублей. Это ж надо так любить рис, чтобы 9 часов его есть. Но я предлагаю в ближайшие выходные, знаете, поступить иначе. Таким же образом, втихаря, но только опустошить холодильник. Пока никто не видит.
1: Реклама на Дифа. Что для вас хорошая коляска? Красота, качество, компактность? Вы найдете ее в коляске ТОП. Новгородская 2А, правый цоколь.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Телефон рекламной службы Радио Дифа. Вологде. 70 72 82.

0: Да, пора играть и получать подарки. Через пару минут я предлагаю сделать такой, знаете, небольшой кинобрейк. Точно пойдет на пользу. Ну а вы пока звоните 8495-956-1012. Будьте первым, удачи!
1: Каждый будний вечер на радио Дефа.
2: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show.
2: On DFM.
1: Горячее, острое и откровенное.
2: Ой, боже, как тяжело жить, ребят. Все-таки, конечно, классно было, когда нам было по 7 лет, да? Сорвали листик с дерева, вот у тебя уже деньги есть. Набрали этих палочек, вот уже колбаса. Ну, а все остальное вообще было all-inclusive. Единственный в вашей жизни настоящий all-inclusive — это когда вы открываете родительский холодильник, а не свой собственный.
1: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало 18.00 на радио DFM. DFM. Реклама.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
4: богатстве? Столько условий.
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
8: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
11: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
12: С 23 по 26 июля. Грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артикасти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибрис, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
13: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
14: Лига чемпионов. Финал. Только «Вовка». Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». 30 мая в 19.00. Эксклюзивно «Вовка». 18+.
15: Бренд

0: вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: 6 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене концертного зала «Москва» вырастут жилые кварталы. Авьянка, Холли Флейм, Прохор Шаляпин, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 6 ноября. Билеты и подробности на сайтах Радио ДФМ и концертного зала «Москва». 15+. А дальше тусовка.
2: On DFM.
1: Потому что Радио DFM.

0: Игра «Кинопроект» в центре нашего внимания. Сегодня в нем принимает участие и Кирилл, который однажды, представляете себе, дозвонился, когда ему было 14 лет. И я, Тимур Белов, ему тогда сказал в телефонную трубку: «Будет тебе 18, перезвони, обязательно с тобой поиграем». Ну вот, собственно, это наконец-то произошло. Кирилл находится со мной на связи, Долгопрудный. Кирилл, привет, доброго дня желаю тебе.
1: Всем здрасте.
0: Здрасте. Долго тебе пришлось ждать этого момента, когда можно будет поиграть, да? И наконец-то, ты что, обижен на меня, что ли, до сих пор? Я не могу понять.
1: Нет, почему? Я счастлив.
0: Все, прекрасно. А по трем подсказкам тебе нужно будет угадать, загаданный фильм, сериал или актера. Сегодня я для тебя загадал актера. Три подсказки, Кирилл, готовы. Я надеюсь, ты тоже.
1: Так точно.
0: В таком случае мы начинаем.
2: Подсказка первая.
0: Начнем с того, что это российский актер. Этот человек прошел обучение в Новосибирском театральном училище. Позже этого училища он окончил еще и ГИТИС. Ну, что касается характера, то он у него непростой. Замечен был этот парень во многих скандалах. Такой достаточно импульсивный. Вот знакомы тебе такие скандальные актеры? Есть там на примете хоть кто-нибудь?
1: Есть.
0: Хорошо.
2: Подсказка вторая.
0: В одном известном проекте он снимался вместе с Иваном Янковским. Их дуэт создал на экране такую напряженную, весьма запоминающуюся динамику. Ну, я произнес название этого проекта, но, на мой взгляд, это была бы прям явная подсказка. Поэтому произносить не буду. Кирилл, я готов дать еще и третью подсказку, несмотря на твое молчание.
1: Ну, давай.
0: Ну, давай, так уж и быть.
2: Подсказка третья.
0: Этот актер известен такими ролями в кино, в историях, созданных по мотивам народных сказок, такие как «По щучьему велению», «Царевна лягушка», «Последний богатырь». Ну и роль Кощея ему тоже однажды очень хорошо удалась. Послушаем.
3: Я здесь, за эту улицу стою, пацаны мне все, и я все пацанам, кто меня знает, тот в курсе.
0: Ты в курсе, Кирилл, кто это? Что это за актер? Как его зовут?
1: Есть предположение по имени.
0: Какое предположение? Как зовут актера?
1: Владимир.
0: Владимир, фамилия?
1: Высоцкий.
0: Еще раз.
1: Высоцкий.
0: Высоцкий. Владимир Высоцкий. Ответ принимается.
1: Вау!
0: Да, и судя по этим звукам, ты уже, наверное, понял, что это неправильный ответ, потому что это был актер Никита Клагривый. Да, современный актер, известный по ролям в таких сериалах, как «Оффлайн», «Два холма» и «Слово пацана», где, собственно, он сыграл того самого Кощея. Я так понимаю, сериал «Слово пацана» ты не смотрел?
1: Местами.
0: Местами. Ну вот, видимо, то самое место, которое я тебе включил сегодня, да, тебе уж точно не попалось.

0: Велосипеды. Сеть магазинов «Глобус». Новгородская, 2А.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

терялся и до конца пока еще не понял. На всякий случай давайте сообщаем. Да, сегодня у нас 28 мая. О, нет, какой 28? 29 мая сегодня, пятница. Я сам, походу, немного растерялся так. Бывает. Да, ну, на самом деле, даже не верится, что через пару дней наступит лето. Вот главное, чтобы погодка нас не подвела. Вот в это хочется верить. Ведь хочется иногда немного солнца, там, тепла, чтобы позагорать, погулять. Ну, если в вашем городе все идет согласно такой вот именно задуманной программе, да, летней практически уже, принимайте мои поздравления и отправьте нам в Москву, ну, хотя бы там, я не знаю, ну, 5, ну, хотя бы 10 градусов тепла. Мы уж точно не откажемся. Насчет музыки можете не переживать, ее хватит абсолютно на всех. Мадонна в ближайшие минуты устроит тут у нас Hang Up и также Tiësto Beautiful Places. Впереди включи тусовку.

0: Не могу не согласиться, очень мелодично и красиво. Сара Дэн Ворон на Radio DFM This is Alive, так называется этот трек. Ну и специально для тех, кто любит слушать не только красивую музыку, но и красивое пение птиц, придумали очень, на мой взгляд, полезное приложение. Приложение называется, внимание, Merlin Bird ID, и оно помогает выяснить, какие птицы будут вас по утрам. Ну а, понимаете, да, весна, лето, это очень актуальная тема. Вы такие просыпаетесь, поет какая-то птичка, включаете приложение, даете ему послушать это самое пение, и после определенного анализа, через несколько секунд, вам выдается название птиц. По-моему, прекрасно. В приложении собрана огромная база, говорят разработчики, поэтому шансы, собственно, распознать очень велики. Вот интересно, а главную птичку, вторую половинку, успели внести в базу, в реестр? У кого храпит парень или девушка, ну, такую птичку вы и сами, я думаю, что без какого-либо приложения узнаете из тысячи. Если не из миллиона.
1: Реклама на DFM.
2: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ-исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Не плачь. Мама с папой купили коляску, кроватку, автокресло. В магазине «Коляски Топ». Потрясающий выбор моделей от бюджетных до премиум-класса. «Коляски Топ». Новгородская 2А.
6: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Далее рубрики «Ом-ом рандом». Ну, последние 24 часа уж точно. Время, мне кажется, действовать. Вы готовы? Я точно готов.
1: Пришло время поставить трек, который вы хотите услышать. Вы знаете, что делать?
0: Если по какой-то причине вы еще не знаете, что нужно делать, давайте я вам буквально за несколько секунд объясню. Прямо сейчас берете телефон, отправляете сообщение в Макс на номер 965-115-5-115 и пишите, какой трек, какого исполнителя вы хотите сегодня послушать. Пишите.
2: Радио DFM. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. Плюс 7-965-115-51-15. 965-115-51-15.

И буквально через несколько секунд мы с вами узнаем, кому повезет сегодня в рубрике под названием «Ом-Ом Рандом». Опять же, сотни-сотни заявок прилетело в наш Макс и 965-115-5-115. Именно на этот номер вы можете прямо сейчас отправить свою заявку, написать, кого хотите послушать и как называется трек. Время еще есть, буквально несколько секунд, да? Ну, там, секунд 20-15, уж точно. Заявки следующие. Баинди и мод Шаде. Привет, Тимур, звери. Районы, кварталы. Уйдем, давайте выходные красиво. От Кати такое предложение. Да, в принципе, я не против. Хотим Олесу и Саша Дестани от Ивана. Можно, пожалуйста, Гвен Стефани. What are you waiting for? Спрашивает Ксения. Бодрого дня, Тимур. Я не теряю надежды. Услышать Дмитрий Вегас, Дэвид Гетта, пам-пам от Норы. Комаров, Fan Like You и много-много других заявок, которые я не успеваю озвучить. Я не успел их озвучить, но они все, конечно, попали в рандомайзер, и процесс уже остановлен. Да. Сейчас мы узнаем, кого там выбрал. Тин-тин-тин-тин-тин. А, Ксения? А, я, между прочим, это сообщение уже успел озвучить. Она написала, можно, пожалуйста, Гвен Стефани, What Are You Waiting For? Гвен Стефани. Солистка No Doubt. Да? Ксения, я надеюсь, ты не будешь против? Вот за это время я успел найти трек, этот трек, но только в ремиксе. Давайте его послушаем, да? Не против? Вот, ну хороший ремикс. Уже сразу чувствуется прям. Бим-бам, бим-бам, бим. What are you waiting for, Gwen Stefani? А чего мы ждем? Мы ждем наступления выходных. Ну, скоро вечер. Скоро суббота, воскресенье. Будем отдыхать.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в течение дня плюс 7, плюс 10 градусов. Ветер умеренный, западный, до 3 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене – от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
4: Указана стоимость автомобиля «Лада» грантов комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Акция действует до конца месяца.
6: Димон Такси Грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
7: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 50-04-20. С легким паром.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70-72-82.

Радио ДФМ. Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. В Москве полдень. Радио DFM.

0: Место DFM Top 30 — это Кунгс, но это, как вы понимаете, результат прошлой недели, а вот как все будет по итогам этой семидневки, мы узнаем уже завтра в субботу в 15 часов по Москве, ни в коем случае не пропустите. А пока успейте отдать свой голос, ну, там, между делами, вопросами и общением с коллегами, найдите хотя бы свободную секунду, зайдите на dfm.ru и уже в разделе DFM Top 30 сможете оценить каждый трек, который находится в нашей тридцатке. Сделайте это, обязательно завтра послушаем результаты. Ну а пока-пока те, кто будет уже следующими включать тусовку, готовы. Веселые ребята Майкл Мой, Райан Льюис, бодрые вещицы Can Hold Us, а еще раньше Алиф Абан. Тут будет разговор, как говорится, телами. Body Talk, дождитесь.
1: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
4: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Welcome back, and right now.
6: А теперь тусовка.
7: On DFM.
6: DFM.
8: Потому что.

0: Будет вкусно, пусть будет так, как вы этого действительно хотите и мечтали бы последние несколько минут. Может быть, кофе там, ух, такой. Но, как показывает практика, для многих людей сам процесс приготовления этого напитка играет очень важную роль. И для ценителей вот этого процесса инженеры представили удивительную кофемашину. Вы только подумайте, в виде двигателя Феррари. Не, кроме шуток, ты прям подходишь на вид к мощному двигателю, но там все предназначено не для быстрого передвижения на большой скорости, да, а для приготовления кофе. Стоимость такого агрегата, очень красивого агрегата, между прочим, почти 1,5 миллиона рублей. Но слушайте, за такие деньги, я думаю, кофемашины должны издавать не вот эти вот всем нам хорошо известные звуки. Не очень приятные, да? А что-то поинтересней. Например, так. Кофемашина как-никак в виде двигателя от Феррари. А чего вы хотели, а?
1: Реклама на Весенние акции от Стройландии. С 1 апреля по 30 июня. Кухня Абрау со столешницей 1 метр по цене 8 990 рублей. Кухня Берген со столешницей 2 метра по цене 15 990 рублей. Подробности акции в магазинах. Стройландия. Для дома и больше.
2: Велосипеды и самокаты. Сеть магазинов «Глобус». Новгородская, 2А.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Вот goes around, comes around, comes around. Это Джастин Тимберлейк там закрутил, завертел прямо сейчас здесь на Радио ДФМ. С вами по-прежнему я, Тимур Белов, и в самые ближайшие минуты я приглашаю вас поиграть в квиз. Тем более сегодня пятница, да, и мы будем подводить итоги и выбирать самого лучшего участника на этой неделе. У Сережи пока большие шансы именно этим самым лучшим участником стать. У него 7 правильных ответов за 1 минуту, и вполне возможно, вы сегодня сможете этого человека замечательного из Воронежа опередить. Звоните 8-495-956-1012. Набирайте этот номер как можно быстрее, будьте первым. Еще раз цифры 8-495-956-1012. Желаю вам удачи. DFM Radio. Best tracks of the week. Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
1: Тройку лучших прошлой недели открыл позапрошлый лидер. Galaxy. Это Kung City of Lost London.
2: Второе место. Number two.

0: первое место.
1: А вот топ-1 на прошлой семидневке стал трек «Hollow». Это Эбон.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит завтра в 15 на радио DFM.
2: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
4: богатстве? Столько условий.
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
7: Лига чемпионов. Финал. Только Вовка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». 30 мая в 19.00. Эксклюзивно «Вокко». 18+.
8: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
9: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
10: 6+.
11: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
12: Подробнее на t2.ru.
13: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
14: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
15: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
16: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
17: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: Штурман, финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
19: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
20: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
21: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйте на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
22: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
23: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
24: 6 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене концертного зала «Москва» вырастут жилые кварталы. Авьянка, Холли Флейм, Прохор Шаляпин, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайты на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 6 ноября. Билеты и подробности на сайтах Радио ДФМ и концертного зала «Москва». 15+.
25: Up the next.
26: А дальше тусовка.
25: On DFM.
26: Потому что Радио DFM.

0: игрушки. Владимир, Кирилл, Сергей, Анюта. Ну, у Сережи пока самый лучший результат. Сергей из Воронежа. С большим удовольствием я приветствую. Сережа, привет.
1: Привет, привет.
0: Семерочка. 7 правильных ответов в твоей копилочке. Это очень-очень хорошо, но... Тут появился соперник, это Павел, менеджер по продажам из Барнаула, и он собирается тебя опередить. Паша, тебе тоже огромный привет.
2: Да-да, всем привет.
0: Здравствуй. Сереж, что пожелаешь Павлу перед его игрой? Какие пожелания?
1: Ну, я ему, конечно, что он хороший, это парень. Но я ему рекомендую не переходить дорогу, Сережа, особенно в квизе.
0: Паш, ну что, прислушаемся к этим пожеланиям, я так понимаю, да? Ладно, постараемся. Сереж, ты там стой, мы тебя задевать не будем. Но ты количество правильных ответов все-таки считай. Паша, я тебе от себя желаю удачи и внимания.
2: Спасибо, спасибо.
0: Твоя минута начинается прямо сейчас. Первый вопрос. 29 мая, день гадания на ромашке. С каким небесным телом часто сравнивают ромашку из-за ее внешнего вида?
2: Ромашку с солнцем.
0: Солнце, это правильный ответ. Что за слова обычно произносят во время гадания, отрывая лепестки этого растения?
2: Любит, не любит.
0: Естественно, международный день Эвереста отмечается сегодня. Произнеси слово «пятница», словно ты находишься на вершине этой горы. Внимание.
2: Пятница.
0: Хорошо принимается. Как называются шипы на обуви, которые используют альпинисты для передвижения по льду? Куриные лапки или кошки?
2: Кошки.
0: Это правильный ответ. Певица Мелани Браун празднует день рождения. А вот солистка какой группы она была в 90-е, догадайся по музыкальному фрагменту.
2: Space Girls.
0: Ладно, принимается, это были Spice Girls, но Space, ладно, тоже пусть. 126 лет назад начали производить движущиеся лестницы, которые сейчас часто встречаются в метро и торговых центрах. Как называются эти лестницы?
2: Эскалатор.
0: Да, правильно. Я не успеваю задать седьмой вопрос. Седьмой вопрос. Ну, давай так, чисто ради интереса. В каком городе был установлен первый в мире эскалатор? Москва, Нью-Йорк или Лондон?
2: Ох ты. Нью-Йорк пусть будет.
0: Нью-Йорк. Это был бы правильный ответ, да, но мы не уложились, как говорится. Как ты сказал, не Spice Girls, а Space Girls. Space в переводе с английского это космические девушки, между прочим, тоже хороший вариант. Почему бы не?
2: Да,
0: там они были перчинками, а тут они бы в космосе летали. Ладно, подводим итоги. Па-па-па-па-па. Сережа, сколько правильных ответов ты насчитал у Павла?
1: Правильных 6, но игра была потрясающая.
0: Да,
1: молодец.
0: Я согласен. Просмотри, соперник в пятницу тебе такой сильный попался. Солнцезащитно, да. Любит, не любит, засчитано, произнес.
1: Чуть-чуть.
0: Кошки спайсги. Да, действительно, 6 правильных ответов, ни одной ошибки. Это потрясающий результат, но в любом случае, как бы мы ни старались вместе с Серегой, точнее с Пашем, с Павлом, Сереж, мы тебе дорогу не перешли, побоялись.
1: Спасибо.
0: На этой неделе самым лучшим участником квиза становится Сережа, город Воронеж. 7 правильных ответов ровно за одну минуту. Сережа, поздравляем!
1: Спасибо большое.
2: Сережа молодец.
0: Фраза из КВН, по-моему. А Сережа молодец. А Сережа мой сынок. Ребят, спасибо вам за участие. Я вам желаю хороших выходных и отличного отдыха. Счастливо. Пока, ребят. Было весело.
2: Спасибо. Пока.

0: прощаюсь. Всем желаю хороших предстоящих выходных. Услышусь в понедельник, обязательно приду. Ну а далее встречайте моего коллегу Артема Скорбогатова. Счастливо. Пока. Включи тусовку.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде пасмурно, без осадков. Температура воздуха вечером и ночью плюс 6, плюс 9 градусов. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 15.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
5: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Предложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
2: Запах трав и свежих веников, мягкий и теплый пар. Банный комплекс «Отдохни». Мы продумали каждую деталь, чтобы вы смогли полностью расслабиться и захотели вернуться еще раз. 50 66 62.
6: Автовладельцы ВАЗ, внимание! До 15 июня в магазине у Алексеича скидка 30% на весь ассортимент запчастей по кодовой фразе «Вологда 4 на 4». Ждем у Алексеича. Чернышевского, 97. Телефон 54-22-77.
1: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70 72 82.

0: элитных, хочу подчеркнуть, рекордов, то здесь на пьедестале почета оказывается американка преклонных лет, которая в свои 99 совершила краудсерфинг и попала в книгу рекордов Гиннесса. Она стала старейшим человеком на планете, которого пронесли над толпой на концерте, да еще и под громкие крики «Бабуля!». А она ему в ответ:
1: «Вот то-то-то, после и все. А ты, блядь, и все».
0: Интересная бабуля, надо сказать. Ну а вы сможете отличиться своим личным достижением, если перехитрите меня в игрушке Fake News, за участие в которой, конечно же, полагается наш фирменный мерч. Чуть позже, значит, не пропустите специальный сигнал и первыми дозванивайтесь в студию. Я вас категорически приветствую. Меня зовут Артем Скоробогатый. Еще немного, еще совсем чуть-чуть и...
2: Выходные впереди. Опа.
3: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
5: На АЗС «Статнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
4: АЗС «Статнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
5: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Статнефть» и получайте дополнительные бонусы.
6: Сервис аттракции «Статнефть» АЗС-центр. Информация на сайте azs.statnefti.ru.
7: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артикасти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
8: Лига чемпионов. Финал. Только Вовка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно Вовка. 18+.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
10: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
11: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
12: 6 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене концертного зала «Москва» вырастут жилые кварталы. Авьянка, Холли Флейм, Прохор Шаляпин, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 6 ноября. Билеты и подробности на сайтах Радио ДФМ и концертного зала Москва. 15+.
13: А теперь тусовка.
14: ДФМ.

0: чуть позже обязательно расскажу о том, что происходило в этот же день, но только в прошлом. А пока самое время поговорить с Андреем, который охотится за нашим вторым пледом от радио DFM. Андрей, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: А чего это вдруг он вам пригодился? Жена, что ли, мерзнет?
1: Нет, не жена, но в будущем будет жена мерзнуть, да. Поэтому нужен второй.
0: Как говорится, готовь сани летом.
1: Конечно, потом еще за кружечкой вашей второй придем.
0: Фейк-ньюс. У меня готовы для вас три новостных заголовка, которые я прямо сейчас друг за другом вам непосредственно, Андрей, озвучу. Да и вам тоже, дорогие друзья, давайте не скучайте там, пока мы тут будем развлекаться с Андреем. Ну а вы, Андрей, дорогой человек, если определите правдивость хотя бы двух из них, то этот самый плед, как сани, которые готовятся летом, получите в собственное пользование, а потом передадите вашей будущей супруге. А пока внимание! В российских детских садах и начальных классах школы решили ввести предмет знания о друге. Как вы считаете, правдивый заголовок или нет?
1: Думаю, нет.
0: Тюменская уха, Андрей, с нефтью попала в топ самых необычных блюд на планете. Угу.
1: Нет.
0: Ну и в Австралии родился щенок с гениталиями на лапе. А?
1: Возможно.
0: Ну тогда аплодисменты.
1: Откуда берете вы такие новости?
0: Ну тогда аплодисменты. Это уже вас не касается. Вы победили, Андрей.
1: Спасибо.
0: Вы победили. Ура! Но не все так было гладко. Давайте разбираться. Нет, неправда. Действительно, в российских детсадах и начальных классах школ не решили ввести предмет знания о друге. Правда, тюменская уха с нефтью попала в топ самых необычных блюд на планете. И таки да, в Австралии родился щенок... с гениталиями на лапе. Андрей, мы вас поздравляем. Вы же получаете наш фирменный плед от радио DFM и передаете приветы кому пожелаете, пожалуйста.
1: Ну, передаю приветы, конечно, всем, кто узнал Андрея Рогового, всем слушателям радио DFM, всем отличного настроения желаю, всем хорошей погоды, и чтобы у всех все получалось то, что задумал.
0: Обязательно. Ну и, конечно, хороших выходных.
2: Реклама на DFM. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98. Акция действует до конца мая.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
2: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70 72 82.

0: Реклама. Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
1: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
2: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019-08. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-1902-000879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Займы на любые цели в приложении «Корона».
3: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
6: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка».
8: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
9: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-Банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-Банк» 16+.
10: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
11: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
12: столько богатстве? Столько условий!
13: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
14: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
15: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
16: РДС Open снова в Казани. При поддержке Радио ДФМ состоится третий этап открытого чемпионата РДС по дрифту. Удивительные ландшафты и эффектные заезды поразят зрителей. А сложнейшая конфигурация трассы испытает пилотов. 6 и 7 июня. Третий этап РДС Open. Казань Ринг Каньон. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
17: Up the next.
16: А дальше тусовка.
17: On DFM.
16: Потому что Радио DFM.

0: Ну что, дорогие друзья, самое время рассказать вам о том, что происходило в этот же день, но только в прошлом. Любопытно? Мне тоже. Значится так. В этот же день, но только в прошлом, в 1900 году в Америке зарегистрировали торговую марку «Эскалатор» по выпуску движущихся лестниц со ступеньками. В 1953-м житель Новой Зеландии первым в мире покорил высочайшую вершину Земли – гору Джомолунгма, также известную как Эверест, высотой 8848 метров над уровнем моря. А в 1975-м на белорусском автозаводе стартовало производство крупнейшего в Советском Союзе грузовика БелАЗ-7520 грузоподъемностью 110 тонн, рядом с которым обычная легковушка оказалась миниатюрной игрушкой.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде пасмурно, без осадков. Температура воздуха вечером и ночью плюс 6, плюс 9 градусов. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 15.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на
2: Запах трав и свежих веников, мягкий и теплый пар. Банный комплекс «Отдохни». Мы продумали каждую деталь, чтобы вы смогли полностью расслабиться и захотели вернуться еще раз. 50 66 62.
1: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70 72 82.

Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: миллионов долларов. Так что думаете?
1: Я думал, надо.
0: Насчет динозавра не уверен, а вот наш фирменный мерч вам точно пригодится. По моему специальному сигналу, первыми дозванивайтесь в студию, отгадывайте концовочку новости и забирайте его себе. Всем бодрого доброго! Здесь по-прежнему Артем Скоробогатый, и я желаю вам легкого завершения рабочей недели. Много не работайте, и мало тоже.
2: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
4: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
5: Помогите найти зубастого продажника.
6: Мне очень нужен четкий программист.
7: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
2: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
8: А теперь тусовка.
9: On DFM.

0: чуть позже поднакину вам поводов для праздника, а пока самое время поговорить с Ольгой. Ольга, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну что, ваша рабочая неделя уже подошла к концу? Закончилась ли?
1: Да, уже закончилась.
0: Да что вы такое говорите? Откуда вы к нам, кстати, пожаловали?
1: Город Новосибирск.
0: У вас там тепло? Или заморозки?
1: Сегодня, к сожалению, холодно.
0: Да, что-то как-то погода прям вообще совсем дрянная стала. Ладно, давайте согреваться нашей игрушкой и возможностью выиграть фирменный мерч от Радио DFM. Что было дальше, Ольга? У меня для вас есть самая нереальная реальная новость, точнее, ее начало, а еще точнее три варианта концовочки. Выберите правильный, подарим вам фирменный плед от Радио DFM. А если ничего не получится, останется время, мы с удовольствием, подчеркиваю, послушаем ваши фирменные приветы. Договор?
1: Договор.
0: Житель Австралии Ольга купил в магазине салат и обнаружил в нем многоточие вопрос. Чего было дальше? А вот теперь выбирайте. Таракана, лягушку или кенгуру? Не, ну конечно кенгуру, что тут думать?
1: Вариант, конечно, неплохой, третий, да. Угу. Но я все-таки думаю, что вариант два.
0: Лягушку. Да?
1: Да.
0: Ладно. Житель Австралии купил в магазине салат и обнаружил в нем не только салатные листья, но и... Ольга, живую лягушку.
2: Да. Господь, да. Господь.
0: Живую лягушку. Это победа! Ага. А представляете, если бы... Кто там был у нас? Житель. А, он житель. Нет, если бы он там обнаружил целого кенгуру в салате. Да, да, такой, накрытый листьями, лежит себе такой. Привет! Приветики! Ольга, мы вас поздравляем, вы большой молодец, раскусили меня. Забирайте наш фирменный плед и передавайте привет.
1: Хочу передать привет своему любимому сыночку, Владику. Вот, он обожает слушать ваше радио, просто он фанат.
0: Класс, как приятно.
1: Да. Он все ваши передачи слушает и безумно от вас балдеет.
0: Сыну лично от меня привет.
1: Обязательно передам. И привет нашему папе и моему мужу Андрею. Он сейчас у нас в командировке работает, вот. И тоже любит слушать ваше радио.
0: Господи, боже мой, сейчас под стол провалюсь.
3: Реклама на Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
4: Что для вас хорошее автокресло? Функционал, качество, безопасность? Вы найдете его в коляске ТОП. Новгородская 2А, правый цоколь.
5: Автовладельцы ВАЗ, внимание! До 15 июня в магазине у Алексеича скидка 30% на весь ассортимент запчастей по кодовой фразе «Вологда 4×4». Ждем у Алексеича. Чернышевского, 97. Телефон 54-22-77.
6: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: Эх, банька. Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 50-04-20. С легким паром.
10: 31 мая. Дворец спорта Вологда. Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+.
11: О, Северный звук. ОГРН 118-77-46-20-48-98. Город Москва.
12: Телефон рекламной службы Радио DFM. Вологде. 70-72-82.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show
1: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Пришла весна, из-под кровати стыдливо появились первые весы.
0: Шоу с естественным интеллектом.
2: День нормальный, много нужно сегодня думать. Некоторые не любят этот процесс.
3: У кого-то не получается просто.
0: This is Evening Show on DFM.

0: Реклама. Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Кварц

0: сниму красоточно рот.
1: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019-08 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-1920-000879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Займы на любые цели в приложении «Корона».
2: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
4: Лига чемпионов. Финал. Только «Вовка». Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». 30 мая в 19:00. Эксклюзивно «Вовка». 18+.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
6: 6 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене концертного зала «Москва» вырастут жилые кварталы. Авьянка, Холли Флейм, Прохор Шаляпин, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайты на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 6 ноября. Билеты и подробности на сайтах Радио ДФМ и концертного зала «Москва». 15+. РДС Open снова в Казани. При поддержке Радио ДФМ состоится третий этап открытого чемпионата РДС по дрифту. Удивительные ландшафты и эффектные заезды поразят зрителей. А сложнейшая конфигурация трассы испытает пилотов. 6 и 7 июня. Третий этап РДС Open. Казань Ринг Каньон. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
7: Up the next.
6: А дальше тусовка.
7: On DFM.
6: Потому что

0: Ну что, не дня без повода, как говорится. Давайте-ка попробую кратенечко рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно день новой клавиатуры. И обновить видавшую многое старую, ну или же отпраздновать день гадания на ромашках и узнать, наконец, любит вас объект обожания или нет.
1: Ну, мне надо это. Я дома сижу, лежу.
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде пасмурно, без осадков. Температура воздуха вечером и ночью плюс 6, плюс 9 градусов. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 15.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM.
5: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
6: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
7: Димон Такси. Грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
2: Телефон рекламной службы Радио DFM. Вологде. 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: D-News на DFM.
3: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Порядка 60 нестационарных торговых объектов в Вологде привели к единому дизайн-коду. Детская финансовая ярмарка пройдет в Вологде. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Порядка 60 нестационарных торговых объектов в Вологде привели к единому дизайн-коду. Дизайн-код применяется при оформлении вывесок на центральных улицах Вологды, объектов нестационарной торговли, брендирования общественного транспорта. Он был разработан по поручению губернатора Георгия Филимонова для создания индивидуального облика города и подготовки областной столицы к 880-летнему юбилею. Ряд нестационарных торговых объектов уже обновили свои павильоны. Всего в Вологде планируется привести в соответствие с новой стилистикой 224 НДО. Детская финансовая ярмарка пройдет в Вологде. Мероприятие состоится 1 июня на Кремлевской площади. С 14 часов на площади начнется работа интерактивных площадок молодежного центра «Горком 35» и «Движение первых». Для детей проведут творческие мастер-классы, детскую программу «Шатер добровольчества». В это же время на площади будет идти сборка большого 17-метрового конструктора, который привезут из Череповца. Мероприятие приурочено ко Дню защиты детей. Ярмарка станет частью событийного проекта «Лето на русском севере», который инициировал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов для лиц старше 6 лет. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 000 рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда. РФ.
2: D-News.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. DFM. В Москве 15 часов. Радио DFM.

0: of Touch только что в эфире радио DFM. Ну а американский актер Николас Кейдж приготовил для нас сюрприз. Он сменил имя, и отныне его зовут Николас Кейдж.
1: Да хорош нам сказки любить.
0: Не-не-не, оказывается, что до Йентова в паспорте он был записан как Николас Ким Коппола. Однако теперь он официально вписал туда свой сценический псевдоним.
2: Вот оно что, Михалыч! Вот оно что!
0: Ну а я официально заявляю, что впереди у нас игра «Слово дня», в которой вы можете выиграть наш фирменный мерч. Дождитесь моей команды, первыми дозвонитесь в студию, отгадайте правильное ударение в слове и забирайте его себе. Всем еще раз пламенный привет! Это Артем Скоробогатый, и я объявляю небольшой перерыв.

0: на связи прямо сейчас Грамотей Вячеслав. Ему, собственно, аплодисменты. Вячеслав, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Ну что, Вячеслав, только честно, на сколько вы грамотей? На 3, 4, 5, может, 10?
1: Да, вот смотря в каких областях.
0: Ага.
1: Но русский язык — это явно не мой конек.
0: Угу. Слушайте, ну давайте посмотрим. Может быть, вы просто скромный человек?
1: Ну, это тоже не мой конек.
0: Ладно, вот в чем дело. Слово дня. У меня для вас есть новостной заголовок, внутри которого, предательски для вас или нет, скрывается слово, где вам, Вячеслав, надо, как вы правильно понимаете, поставить правильное ударение. Если все здорово и хорошо, с нас фирменный мерч от радио DFM. А если ничего не получается, ну, и такое тоже может случиться, то мы с удовольствием послушаем ваши фирменные приветы. Вячеслав, в Санкт-Петербурге название, наконец, получили безымянные мосты и путепроводы или путепроводы. Вот тут надо что-то выбрать. Выбирайте.
1: Где путепроводы поставить? Или путепроводы?
0: Да.
1: Путепроводы.
0: Ну, вы были честны, когда говорили, что с русским что-то не так. Давайте разбираться. Это сложное слово, во-первых, Вячеслав, поэтому сыпать голову пеплом не рекомендую. Образованное от двух других, а в таких, как известно, ударение всегда падает на второй корень. А он тут «вод». Следовательно, правильно говорить «путепроводы». Путепроводы. Ну, не сегодня тогда получается.
1: Ну, хотя бы стал умней.
0: Точно! Именно по этой причине мы играем в эту игру. За что вам, кстати, большое спасибо, Вячеслав. Я развожу руками, а вы передаете свои фирменные приветы.
1: Передаю свои фирменные приветы своей семье, своей любимой жене Алисе, всему городу Барнаулу.
0: А учителю по русскому языку?
1: Ой, это, ну, наверное, ее лучше не озвучивать в эфире, я полагаю.
0: А-а-а!
1: При нынешних обстоятельствах.
0: А-а-а, понятно, понятно. Я еще вернусь.
2: Реклама на Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. Магнит Плюс на Зосимовской 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27. Телефон рекламной службы радио DFM в Вологде 70 72 82.

0: 15 в DFM. 30. DFM Top 30. DFM. Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
1: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
2: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
3: 6+.
4: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
5: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019-08. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Займы на любые цели в приложении «Корона».
6: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
8: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
9: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
10: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артика Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Fest. Невероятное шоу в Сибрис, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
11: Лига чемпионов. Финал. Только Вовка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно Вовка. 18+.
12: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
13: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
14: 6 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене концертного зала «Москва» вырастут жилые кварталы. Авьянка, Холли Флейм, Прохор Шаляпин, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 6 ноября. Билеты и подробности на сайтах Радио ДФМ и концертного зала «Москва». 12+.
15: Up the next.
16: А дальше тусовка
15: on DFM.
16: Потому что Радио DFM.

0: как попрощаться с вами аж до понедельника, дорогие друзья.
1: А напоследок я скажу.
0: Скажу и скажу о том, о чем еще мог сказать сегодня, но не сказал. Исландия, значит, стала самой дорогой для проживания страной в мире, а российские родители начали платить своим детям деньги за отказ от соцсетей. Ну, посмотрим, чем это все обернется. Реальной действенной мерой или же просто пустым кошельком для родителей. Все, на этом у меня сегодня, да и вообще, надо сказать, на этой неделе тоже все. Проведите выходные так, чтобы было что вспомнить в понедельник. Здесь был Артем Скоробогатый, это моя настоящая фамилия. Не скучайте, ну и...
2: До скорого.
3: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде пасмурно, без осадков. Температура воздуха вечером и ночью плюс 6, плюс 9 градусов. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 15.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
5: Реклама на DFM.
6: Вау, смотри, какая коляска!
7: Гляди, красивая коляска!
8: Мам, хочу братика, чтоб катать такую коляску!
7: Девушка, а где вы купили такую коляску?
6: Конечно, в коляске топ! Там самые классные бренды Annex, Tutis, Raan, Carella, Indigo и другие на любой бюджет.
9: Ну все, топ-топ в коляске топ. На Новгородскую 2А, правый цоколь.
10: Велосипеды и самокаты. Оптовый центр «Глобус». Ананьинская 2.
3: Телефон рекламной службы «Радио DFM» Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. DFM. В Москве 16 часов. Радио DFM.

Всем привет, друзья! С вами ваш непокорный слуга Борис Всемогущий на радио DFM. Слушайте, знаете, что мне сказал сегодня диетолог? Мол, Борис, ты видел свой живот, давай теперь никакого сладкого после шести. Ты свой-то видел в зеркале? Это, конечно, все здорово, и теперь я начал есть сладкое ровно в 5, в 7 его ем. И в 11 немножко подъедаю, ну так, чисто для нервов. И мне реально стало хорошо, я чувствую себя как-то легко. Ну а дальше у нас треки для тех, кто сидит на диете с первого числа каждого понедельника. Мне интересно, у нас такие есть? Погнали!

0: Ну что, друзья, теперь самое время поиграть с Борисом Всемогущим и с радио DFM. Прямо в эту секунду берем свои мобильные телефоны, набираем Борису в студию +7 495 956 101.2. И, возможно, вы выиграете самый крутой приз на планете. Это наш фирменный мерч. Вот вчера буквально мне звонил Том Круз. Такой: Борис, я очень хочу выиграть. Я говорю: слушай, Том, ты вообще слушаешь радио DFM? Конечно, это моя любимая радиостанция. Под миссию невыполнима. Я говорю: слушай, иди снимайся в елках. А теперь я жду вас, мои дорогие соотечественники, друзья, которые слушают радио DFM прямо сейчас. Берем телефоны, набираем не Том Крузу, а мне. +7 495 956 101.2. Играем со мной и получаем подарки.
1: Реклама на Весенние акции от Стройландии. Только с 18 по 31 мая в наших садовых центрах плодовые кустарники по цене от 499 рублей. Плодовые деревья по цене от 699 рублей. А ассортимент сортов просто огромен. Подробности акции в магазинах Стройландия. Для дома и больше.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Телефон рекламной службы радио DFM в Вологде 70 72 82.

0: Итак, до нас дозвонился Андрей. Андрей из Питера. У него своя строительная огромная компания на 1 000 000 человек. Андрей, привет, привет, ты тут?
1: Да, я здесь, здравствуйте, здравствуйте.
0: Здорово, Андрей. Как у тебя дела, как настроение? Расскажи мне.
1: Дела все хорошо, еду за любимой женой, с работы встречать, настроение шикарное.
0: Здорово. На чем ты едешь, Андрей?
1: На автомобиле.
0: Классно. Слушай, а знаешь, что мне скажи, Андрей? Какой самый недорогой ремонт, который ты делал? И кому? Вот самый такой, знаешь, экономичный ремонт. И сколько он стоил? Расскажи нам.
1: Самый недорогой это делал бабушке одной знакомой. Пирожки.
0: За пирожки? А что ты ей сделал за пирожки?
1: Я ей клеил обои.
0: С пирожками. Классно. Да. Ладно, давай, Андрей, теперь давай поиграем. Смотри правила, слушай внимательно. Ты бывший суперзлодей, который с этим завязал. Но сегодня ты соскучился по лютым делам и решил, что сегодня ты захотел вернуться в мир зла. Тебе нужно за 30 секунд назвать 10 коварных планов, которые ты не успел сделать. За 30 секунд 10 коварных планов. Я даю тебе 2 часа, чтобы ты подумал. Подумал?
1: Подумал.
0: Ты готов?
1: Готов.
0: 10 коварных планов за 30 секунд. Погнали, я слушаю.
1: Давай. Угнать машину.
0: Ага.
1: Угнать машину. Угу. Украсть луну.
0: Ого.
1: Ограбить магазин. Угу. Пробежаться голым по улице.
0: Коварный план. Так.
1: Так. Похитить ребенка.
0: Ага.
1: Подраться со всеми подряд по улице.
0: Еще 3.
1: Украсть бассейн.
0: Ага.
1: Ограбить. Вынести квартиру и разбить окна в квартире.
0: Я тебя поздравляю, это просто белиссимо, Андрей, просто белиссимо. Смотри, мне только что сейчас позвонил железный человек, он ищет тебя за то, что ты собираешься голым бегать у нас по улицам. А что ты хочешь голым сделать по улицам, скажи мне, Андрей?
1: Ну, просто освежиться.
0: Освежиться? Я тоже так постоянно делаю по ночам. Ты большой молодец, я дарю тебе фирменный мерч, а теперь давай передавай приветы.
1: Передаю большой привет своей любимой жене, я ее очень сильно люблю. Скоро буду, приезжаю уже. Вот. И, соответственно, всем слушателям DFM и вам.
0: Все, спасибо тебе огромное, Андрей. Мне безумно приятно. Ну что, я, пожалуй, пойду вести переговоры с Мстителем, а вы наслаждайтесь и слушайте радио DFM.
2: Реклама на DFM.
3: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
4: Автовладельцы ВАЗ, внимание! До 15 июня в магазине у Алексеевича скидка 30% на весь ассортимент запчастей по кодовой фразе «Вологда 4×4». Ждем у Алексеевича. Чернышевского, 97. Телефон 54-22-77.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде 70-72-82.

0: Реальная история с Борисом Всемогущим. Я как-то еду в маршрутке, и мужик сидит впереди и громко по телефону на всю маршрутку орет, что-то у него какая-то сделка на миллионы, на бриллианты, на яхты. А потом он такой тихим, спокойным голосом орет на этого водителя: «Остановите, останови у ларька, я забыл купить колбасу». Просто колбасу. Знаете, как я все это называю? Бизнес-ланч по-нашему, бизнес-ланч по-царски. Классно, да? Друзья, это Радио ДФМ, музыка для тех, кто на контрасте. Слушаем и, конечно, кайфуем.
1: Реклама.

0: параметрам.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Welcome back and right now. А теперь тусовка. On DFM. DFM.

0: Ну что, друзья, теперь самое время поиграть. Кому грустно, кому чего-то не хватает, еды, сыра, денег, прямо сейчас берет свой телефон +7 495 956 101.2 и начинает играть с Борисом Всемогущим. Слышали, да? Это моя самая любимая игра. Готов ее слушать просто бесконечно. Берем телефон и набираем +7 495 956 101.2. Прямо сейчас я буду дарить вам подарки, наш фирменный мерч. Готовьте, последний раз специально для самых заботливых. +7 495 956 101.2. Звоните.
1: Реклама на
2: Эх, банька. Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 50-04-20. С легким паром.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца мая.
5: Запах трав и свежих веников, мягкий и теплый пар. Ванный комплекс «Отдохни». Мы продумали каждую деталь, чтобы вы смогли полностью расслабиться и захотели вернуться еще раз. 50 66 62.
6: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
7: Додо.
8: В люксе?
9: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
10: Стройотдел. Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Осталось два места на строительство в этом сезоне. Стройотдел. Качество, которое видно. Притеченская, 31. Офис 414.
11: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.
12: Все официальные ремиксы «Радио ДФМ» есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show.
1: On DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Вот, кстати, если вы боитесь, например, засыпать в одиночестве, то есть хороший лайфхак. Просто смотрите фильм ужасов ночью, вот, и вам будет казаться, что вы не одни. Все.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало 18.00 на радио DFM. Реклама.
2: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Квартира.

0: круглосуточно
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
3: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее яндекс.ру/project/direct/вперед. 0+.
4: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам.
5: Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
8: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
9: Лига чемпионов. Финал. Только «Вовка». Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». 30 мая в 19:00. Эксклюзивно «Вовка». 18+.
10: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru.
11: 0+. С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибрис, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
12: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
13: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
14: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
15: Up the next.
16: А дальше тусовка.
15: On DFM.
16: Потому что

0: Ольга из Уфы, которая замужем. Это, кстати, первое, что она мне сказала. Я говорю, привет, Оль, я замужем. Ольга работает в банке. Оль, привет, ты тут?
1: Привет, да, здесь.
0: Как твое настроение, чем занимаешься? Расскажи мне, Ольга, которая замужем.
1: Готовлю ужин мужу.
0: Прекрасно. Слушай, скажи мне, знаешь что, какая самая большая сумма на работе у тебя была в руках? Вот самое, что, ну, что ты держала, самое такое ценное, дорогое, какая самая большая сумма?
1: Ну, я не работаю с наличными, ага. Поэтому это, наверное, только моя зарплата, самая большая сумма, которую
0: ну,
1: я
0: ладно,
1: держал.
0: Ну ладно, зарплату мы спрашивать не будем, теперь давай поиграем. Смотри, давай представим ситуацию, что ты у нас прекрасная бабушка. Сидишь на лавочке и ворчишь на всех подряд. Тебе нужно за 30 секунд назвать 10 сплетен или 10 фраз ворчаний вслед прохожим. Ты готова?
1: Угу, хорошо, да.
0: Давай, Боже, одуванчик, погнали. Ну, давай.
1: Ой, ходят здесь, топчут. Ага. Ой, ужас. Вот, а вот нарядилась.
0: Так,
1: а
0: давай, третья.
1: Какая юбка короткая у нее. Ой, что за дети пошли матеряться. Мячик пинают слишком высоко, сейчас окно разобьют. Ой,
0: еще три давай.
1: Что тут мусорит?
0: Еще две.
1: Бумажку выкинул.
0: Ужасно.
1: Так.
0: Ничего, давай, еще две давай.
1: Слишком громко разговаривают по телефону.
0: Ага, ненавижу.
1: Не знаю, смеются слишком громко, бесит.
0: Классно, хорошо, просто потрясающе. Оль, ты большая молодец, ворчать ты умеешь, как мастер спорта по ворчанию. Я думаю, знаешь что, сейчас все бабульки, которые живут рядом с тобой, начинают ворчать и обсуждать тебя. А, это Ольга делает все неправильно в целый голос. Дарю тебе фирменный мерч и кому передаем приветы, Ольга?
1: Большой привет моей семье, моим коллегам, всем так. Отличной пятницы и классных выходных.
0: Ольга, ты большая молодец, не отключайся, расскажу тебе, как забрать подарки. Ну что, на этом у меня все, с вами был ваш непокорный слуга Борис Всемогущий, всем желаю классных, что там у нас, выходных, денег, любви и здоровья. Я всех обнял, поднял и крепко в душ поцеловал. Пока-пока.
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде пасмурно, без осадков. Температура воздуха вечером и ночью плюс 6, плюс 9 градусов. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 15.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM.
5: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
6: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта, комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Акция действует до конца месяца.
8: Чао, рагатти! Это римские пиццы «Додо» в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
9: Велосипеды и самокаты. Гипермаркет «Чудо-Юдо». Лен-шоссе, 6-й километр.
10: Стройотдел. Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Осталось 2 места на строительство в этом сезоне. Стройотдел. Качество, которое видно. Притеченская, 31. Офис 414.
2: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Ди-Ньюс на DFM.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. К отделочным работам во внутренних помещениях школы номер 36 приступили в Вологде. Концертная программа «Город счастливого детства» пройдет в Вологде. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. К отделочным работам во внутренних помещениях школы номер 36 приступили в Вологде. В областной столице продолжается ремонт школы номер 36. К концу весны подрядчик завершил демонтажные работы. Сейчас специалисты занимаются внутренними отделкой помещений. Школа ожидает замена освещения, оконных и дверных конструкций, а также обновления покрытий. На финальном этапе будет закуплена и установлена новая мебель. Отдельно отремонтируют кровлю. На капитальный ремонт школы номер 36 при поддержке губернатора Вологодской области Георгия Филимонова выделено более 120 миллионов рублей из средств консолидированного бюджета. Детская финансовая ярмарка пройдет в Вологде. Мероприятие состоится 1 июня на Кремлевской площади. С 14 часов на площади начнется работа интерактивных площадок. Молодежного центра «Горком 35» и «Движение первых». Для детей проведут творческие мастер-классы и детскую программу «Шатер добровольчества». В это же время на площади будет идти сборка большого 17-метрового конструктора, который привезут из Череповца. Мероприятие приурочено ко Дню защиты детей. Ярмарка станет частью событийного проекта «Лето на русском севере», который инициировал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов для лиц старше 6 лет. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 000 рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
0: Ди-Ньюс. Радио Ди-ФМ. Для лиц старше 12 лет. Радио ДФМ.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Меня зовут Юля Пагова, работаю радиоведущей. Я такая же, как все. Я тоже жду теплое лето и тоже люблю по вечерам смотреть, что показывает холодильник. Мы такие разные, но у нас много общего. Мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Напоминаем, друзья, на календаре 29 мая 2026 года. Мало того, что это последние дни весны, так еще и впереди выходные. Аплодисменты. Лето, лето встречаем вместе. День сварщика сегодня, день гадания на ромашках, Всемирный день здорового пищеварения, вот, день военного автомобилиста, еще сегодня Международный день Эвереста, день положите подушку на холодильник, нафига непонятно, и вообще, что за странный праздник, тоже никто не объяснил. Так, Федор Житник. Сегодня, о чем это, неизвестно, но мы точно понимаем, что у Федоров сегодня день рождения. Ой, именины, да. Вот, и, друзья, сегодня мы решили с вами обсудить следующую тему. Какую фразу вы точно не хотели бы слышать в выходные? У каждого эта фраза своя. Вот я, например, не хотела бы, конечно, услышать вот что-нибудь из серии «Ожидается похолодание, по мнению гидрометцентра, будет так холодно, что вы просто офигеете, вам январь покажется счастьем». Вот это я, конечно, не хотела бы слышать в выходные. Потому что обычно как? В будни жарко, в выходные холодно. Закон подлости, закон. Или, например, «А давай дома посидим». Если на улице хорошая погода, выходные, вот это «А давай дома посидим» звучит как-то, ну, не особенно хорошо. Особенно ужасно, это когда вы уже договорились с друзьями на даче потусить, и вдруг они в выходные звонят вам и говорят: «А мы заболели, мы не приедем». Вот это тоже не хотелось бы слышать.
2: О, да у тебя температура. Вот эту фразу я не хотел бы слышать.
1: Ну так вот, Попов у нас заболел. Сейчас он все делает для того, чтобы меня заразить. Я вообще не знаю, я боюсь с ним сидеть в одном помещении.
2: Я наболевшим. Ну, да. И, конечно, вопрос, хочешь ли ты поработать на выходные? Конечно, нет, не хотел бы слышать ее.
1: Вот это 100%. Друзья, обязательно пишите нам, какую фразу вы не хотели бы слышать в выходные. У нас есть координаты.
2: Группа Радио ДФМ ВКонтакте. При номер для сообщений в любом удобном для вас мессенджере 965-115-5-115.
1: Ladies and gentlemen, мы начинаем!
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В Messenger Max. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама. Все сложится с новым кроссовером Данет Т4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
1: Цена действительно на модель Данет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
1: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
0: Right now. А теперь тусовка.
4: On DFM.
0: Потому что Радио ДФМ.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Да, друзья, у нас сегодня 14-й лунный день, очень мощный энергетический день, одинаково удобный и неблагоприятный. При этом удачен день для новых начинаний, для решающих шагов достижения какой-то цели. Активные, целеустремленные люди будут чувствовать себя в своей тарелке. Все дела начатые удаются, все неправильные какие-то поступки усиливаются, все направленные на позитивные цели действия приносят пользу. Энергетический поток сегодня велик, используйте мощь сегодняшнего дня по максимуму. Сильная энергия может негативно сказаться на вашем самочувствии, многие в этот день погружаются в уныние, на какие-то подобные истории лучше не обращать внимания, а все равно удерживаться в радости, позитиве и всем остальном подобном. Многие также могут почувствовать, как обостряются фобии, возникают какие-то неприятные ощущения внутри. Лучшее лекарство от внезапно нахлынувшей грусти. Дмитрий, как вы думаете, что?
2: Я боюсь сейчас сказать, после чего придется говорить дисклеймер.
1: Правильно, физическая нагрузка.
2: Вот, да.
1: Лучшее. Займитесь спортом или генеральной уборкой, советуют нам астрологи, друзья, очень странные люди. Я просто представить себе не могу, что должно быть в моей башке, чтобы я завтрашний день субботний провела целый день с пылесосом. Вот просто интересно. Генеральную уборку надо проводить, мне кажется, как-то постепенно. Ну вот, а еще лучше криком на близких. Тогда генеральная уборка, она, ну, как бы эффективнее проходит. Потому что она в коллективе проходит, а не вы одна стараетесь.
2: Робот-пылесос пускай старается.
1: Ну вот, это было бы вообще хорошо. Так, лень способствует накоплению нерастраченной энергии, а застой энергии крайне негативно сказывается на здоровье. Поэтому обязательно в 14-е лунные сутки, а я напоминаю, они стартанули, еще не стартанули, они в 19 только часов стартуют. В 19:34.
2: Получается, сегодняшний вечер и завтра весь день.
1: И завтра весь день, да. Поэтому очень важно это понимать, что завтра вот у нас будут такие энергии. Обязательно погуляйте, подышите свежим воздухом, в парк сгоняйте, не знаю, там, на велике покатайтесь. Вот это все подходит абсолютно. Поиграйте в какие-нибудь подвижные игры, но не дома, а где-нибудь на улице. Вот, а о том, что нас ожидает в любви и бизнесе, расскажем в следующем часе.

0: On DFM.
1: Камон, друзья, у нас сегодня тема.
2: Какую фразу вы не хотели бы слышать в выходные?
1: Добрый вечер. Знаете, вот эта фраза. Зая, а давай съездим на закупку продуктов. Или зая, а поехали со мной на шопинг. Или зая, а мне туфли новые нужны. Или зая, а давай мы в следующий раз поедем в гости, потому что мне на ноготочки надо. Вот это все. Понимаете, почему-то всегда все, что начинается со слова «зай», как будто бы это уже что-то неприятное ожидать.
2: Мне не хотелось бы на этом услышать.
1: 100%. Что еще?
2: Не пора ли нам сделать генеральную уборку? Прямо вот все не хотят ни за покупками ехать, ни убираться. Так, что у нас? Дорогой, сварганька мне жареных котлет.
1: Или, например, голос участкового. Опять шумите. Я знаю, это вы за дверью. Открывайте. Мне вообще нравится эта история, когда кто-то кому-то по батарее. Это, знаете, это только же в нашей стране. Это такая народная наша черта. Вот насколько мы все объединены одними историями. Проживаем практически одинаковые жизни, только с нюансами. Но вот смотрите, если кто-то стучит вам по батарее ночью, да, что нужно ответить? По голове себе постучи.
2: Ну или, конечно, берется швабра в этот момент.
1: И об ответочку фигачится. Вот это да. Это прекрасно. А еще, вы знаете, не знаю, может быть, это как раз редкость. Ну вот у меня, например, как, если я слышу, как сосед орет на соседку, или соседка орет на соседа, вместо того, чтобы интеллигентно отойти в сторону и сказать, ну, кто я такая, чтобы слушать чужие разговоры, я бегу, значит, открываю шкафчик, беру кружку, обязательно другой стороной, и вот так вот, ну, ты представляешь? Все-таки он ей изменил, гад. Да, а я говорила. Да, нет, вот они еще в прошлый раз, когда, помнишь, ругались? Это сериал, который смотрит, точнее, слушает вся семья. Вот этих
2: соседей. Удивительно, когда, вот хорошо, когда такие соседи попадаются, которые вот могут покричать на ребенка.
1: Ужас какой!
2: Могут поругаться. Ты понимаешь, как хорошо ты живешь. Какая ты спокойная, замечательная
1: семья. Когда ты начинаешь понимать, что как все-таки тебе повезло, что у тебя таких истеричек не происходит. Это, конечно, хорошо. Но, с другой стороны, конечно, я считаю, что ругаться надо шепотом, чтобы никто точно не слышал, и чтобы для всех вы оставались идеальной, гениальной семьей.

0: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца мая.
2: Комбо для тех, кто не может выбрать. Два вкуса в одном заказе. Попробуйте сразу пару фирменных закусок «Додо». Додстеры, стартеры и дэнвичи для дегустации. На ваш вкус.
3: Последняя весенняя распродажа в интернет-магазине «Стройландия.ру». Только с 29 по 31 мая скидка на все 15%. Подробности акции на сайте «Стройландия.ру». «Стройландия» для дома и больше.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Димон такси грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон такси.
8: Запах трав и свежих веников, мягкий и теплый пар, банный комплекс «Отдохни». Мы продумали каждую деталь, чтобы вы смогли полностью расслабиться и захотели вернуться еще раз. 50 66 62.
9: Автовладельцы ВАЗ, внимание! До 15 июня в магазине у Алексеича скидка 30% на весь ассортимент запчастей по кодовой фразе «Вологда 4 на 4». Ждем у Алексеича. Чернышевского, 97. Телефон 54-22-77.
10: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82. ДФМ.
11: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: есть контакт. Есть контакт.
1: Итак, друзья, прямо сейчас играем в «Есть контакт». Один дозвонившийся слушатель другому объясняет три слова, не используя однокоренные. Кто с нами?
2: Кирилл из Долгопрудного. Кирилл, добрый вечер.
3: Здравия желаю, товарищ.
2: Вот, Кирилл, вы где-то там плывете,
1: Кирилл,
2: что ли?
1: Надо, чтобы вы закрыли окошки, или где там у вас ощущение, что вы где-то под водой.
2: Распуститесь в трюм.
3: Сейчас слышно?
2: Да.
1: Ну, скажем так, слышно, но не очень. Да, а и кто с нами?
2: Главное, чтобы слышала ваши слова Альбина, когда вы будете их объяснять. Альбина из Казани, здравствуйте.
4: Добрый вечер.
1: Ну что, друзья, давайте прямо сейчас тогда переходить к делу. На старт, внимание, поехали.
3: С помощью него измеряют, за сколько человек пробежал в армии или спортивный марафон, дистанцию какую-то. С помощью чего измеряют?
4: Секундомер? Метр?
1: Секундомер.
2: Есть секундомер.
3: Все верно.
4: Секундомер. Ага.
3: Да. Из него наливают воду в отелях, еще где-то с горячей, с холодной водой. Там бутылка еще наверху такая.
1: Есть, есть.
3: Все верно, все верно. И третье, там плавает такая хитрая, еще можно людей называть, хитрая, шкура у ней такая. Ну, в общем,
4: лиса.
3: Животное такое плавает.
4: Лиса?
3: Нет,
4: лиса.
3: Плавает, плавает. Нет.
4: Плавает, плавает, плавает хитро, выдра?
1: Есть! Чего? Вообще? Нет, знаете что? Это вообще какой-то поклёб. Я вообще ни разу не видела, чтобы выдра была хитрая. То есть, не, ну что это? Водоплавающая лиса, конечно, вот действительно, там можно назвать
3: видимо,
1: хитрой.
3: Видимо, на Волге в Казани такое бывает.
1: А тут взяли вот так вот. Это все равно, что зайчика сказали бы тоже, что он какой-нибудь подлец, понимаете? Ну, зайчик, ну понимаете, он такой же, с ушами, подлец.
2: Да,
1: точно, кролик.
2: Всех подставить.
1: Давайте поаплодируем.
2: Ну, ребят, молодцы, справились с заданием. 3 из 3. Поздравляем. Значит, вам достается наш фирменный плед для пикника, для летнего. Прекрасный подойдет.
4: О,
1: в общем, чтобы ваша попа никогда не мерзла. А это важно, между прочим. Так, садятся вот так вот на холодное, а потом удивляются. Вот, поэтому теперь у вас будет плед. Вы всегда сможете сами сесть и других посадить. Но других посадить звучит как-то не очень хорошо.
2: Рядышком с собой.
1: Ну давайте прямо сейчас каждому по 10 секунд.
2: Кирилл, начинаем с вас.
3: Передаю привет маме Лидии, отцу Вячеславу. Также я передаю привет всем моим одногруппникам, всему коллективу Московской областной станции скорой медицинской помощи города Долгопрудного и хорошей знакомой Дарье, у которой у знакомых у детей сегодня день рождения. Хорошо справиться, всем счастья, здоровья.
2: Поздравляем, ура. Альбина?
4: Передаю привет своей доченьке Самирочке, нашего песику Арчи, с которым мы сейчас едем в гости, к моим родителям. Родителям, мужу, всех люблю, и вам, конечно, ДФМ.
0: Есть контакт.

0: Реклама. Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
3: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/вперед. 0+.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый 190-200 граммов, 639 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
9: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артигасти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
10: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
13: Подробнее на t2.ru.
14: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
15: А дальше тусовка.
16: On DFM.
15: Потому что радио DFM.

0: Ну что, друзья, сегодня мы обсуждаем с вами следующую тему.
1: Какую фразу вы не хотели бы слышать в выходные?
0: Ой, много таких фраз, на самом деле. Надо выйти на работу срочно. Сегодня самый популярный ответ. По прогнозу на выходные будет дождь, снег, шквалистый ветер, заморозки. Надо срочно в деревню к родственникам помогать картошку сажать. Самая страшная фраза детства. Дорогой, дорогая, мама просила помочь на даче по дому, свозить ее по делам и т.д. и т.п. Или, а давай замутим перестановку в доме, читай, начнем ремонт. Слушайте, раньше, кстати, было модно перестановки делать, я помню. Ну, как будто это такое развлечение родаков было, прям реально развлечение. Они кайф ловили, когда что-то там перестанавливали.
1: Ну, телек переставили, там диванчик,
0: диван другой стороны поставили, такое ощущение, что новую хату купили. Ну, то есть, действительно, как-то это было модно. А сейчас вот, Дмитрий, вы замечаете, что люди практически перестали переставлять мебель?
1: Это все из-за того, что вот хотят, чтобы мы покупали всякую новую ерунду, понимаешь? Чтобы мы делали ремонт, чтобы мы приклеивали обои, чтобы вот мебель не понравилась, иди купи новую. Новую мебель.
0: А диван эту выкидывай.
1: Все, пора да. менять диван.
0: А раньше, представьте, одну стенку на всю жизнь. Одна стенка. Стенка это не просто стена, это как ее,
1: горд. Это стена из шкафа.
0: Да. И шкафа. Вот один вот этот сервант на всю жизнь. Поэтому единственное, что оставалось, двигать его в разные стороны.
1: Даже не на всю жизнь, на две на три жизни.
0: Вот, понимаете, вот опять же, телевизор. Многие сейчас говорят, а зачем вам телевизор? Вы же все равно его не смотрите. Ну тогда вопрос. А к чему будет повернута вся ваша мебель? То есть получается, что к картине какой-то или к чему тогда?
1: Конечно.
0: То есть телевизор же для этого и висит. Вы можете его не смотреть, но мебель должна смотреть на него. Все. Это традиция наша. Это так должно быть. Еще я помню, в детстве смотрела всякие там американские фильмы, и там у них, значит, диван посреди комнаты стоит. И я такая думаю... А не поставить ли мне в своей комнате диван посредине? Мама зашла такая, обалдела, сказала, ты что за ерунда такая какая-то? Зачем тебе это надо? Перестали обратно. Но, понимаете, вот как-то мне почему-то казалось это очень крутым, что диван стоит не к стене, а посередине комнаты.
1: Вокруг него побегать можно.
0: Да, а сейчас, кстати, у нас у многих уже диваны посреди комнаты стоят.
1: Дизайнеров много развелось, понимаешь? Тебе сразу могут подсказать, как лучше поставить, где он должен стоять, какого цвета быть и с чем сочетаться.
0: Да, это как в друзьях. Вот помнишь, да, в друзьях. Везде диван всегда посерединке, а стол где-то сзади. То есть вообще странная такая история. Сзади стол, а спереди диван. То есть ты не со столом сидишь на диване, а спиной сидишь к столу на диване.
1: Да,
0: очень нелогичная история, но почему-то очень модная была. Так, друзья, мы совсем скоро продолжим с вами обсуждать нашу тему.
1: Какую фразу вы не хотели бы слышать в выходные?
0: Обязательно пишите нам что-нибудь, а мы зачитаем. Ладненько?

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде пасмурно, без осадков. Температура воздуха вечером и ночью плюс 6, плюс 9 градусов. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 15.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
4: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта комплектации «Стандарт Плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Акция действует до конца месяца.
6: Чао, рагатти! Это римские пиццы «Додо» в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
7: Велосипеды. Сеть магазинов «Глобус». Новгородская, 2А.
8: 31 мая. Дворец спорта «Вологда». Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+.
9: О, Северный звук. ОГРН 118-77-46-20-48-98. Город Москва.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM». Вологде. 70-72-82.

0: Ну что, друзья, 19:03 в Москве, пятница у нас здесь, актуально как никогда, и даже выходные, помните, движение – это жизнь, поэтому лежа на диванчике, слегка поддергивайте ножкой. Аплодисменты каждому, кто вместе с нами. Дмитрий Попов.
1: Всем привет, Юля Пакова.
0: Напоминаем, друзья, у нас сегодня тема,
1: которая звучит так: какую фразу вы не хотели бы слышать в выходные?
0: Голос уборщицы по подъезду: с какой ямы в вашу квартиру идет столько грязных ног? Ваш тарантас опять перекрыл мне выезд. Голос из трубки: здравствуйте, мы заметили подозрительное движение по вашему счету. Ой, это вообще всегда неприятно слышать. Но вот выходные испортить себе подобным — это совсем ужасно. Значит, еще голос соседа за стеной: ты заткнешься или помочь? Не ваши ли гости лампочку выкрутили на первом этаже? Вот такое тоже у нас есть. Дальше. Поехали все вместе на шашлычки, на природу, на твои. Знаете, всегда можно посмотреть на человека, когда, представьте, компания, все веселятся, всем весело, уже 3 часа ночи, и вдруг какой-то самый такой активный человек, обычно он бывает женат глубоко, его жена сидит несчастно рядом и ждет, когда все это закончится, и он говорит: ребята, поехали к нам, продолжим. И вот в этот момент нужно смотреть на лицо его жены. Она пытается всеми силами его пнуть, что сделать, как-то изменить ситуацию, но, знаете, это как тонущий человек, которому никто абсолютно не дает вот этот спасательный круг. И только топят ее и ее завтрашний день. Вот это вот, да, такое существует. Поэтому желаем вам не услышать эту фразу из серии «А поехали все к нам». И чаще всего это говорит человек, который потом не будет за всеми мыть посуду, которому не надо будет на всю эту ораву готовить, и которому не надо будет определять, кто где ложится спать и кому нужно где-то постельное белье нарыть, понимаешь, свежее.
1: Потому что у этого человека праздник, понимаешь?
0: Он веселится,
1: да,
0: у него все хорошо. Да. Друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать нашу тему. Вы главный. Присоединяйтесь, не забывайте, что у нас на кону супер крутой, теплый, мягкий, фирменный плед DFM, поэтому можно постараться все-таки написать что-нибудь интересное. И, конечно же, у нас есть координаты.
1: Группа радио DFM ВКонтакте и прямой номер для ваших сообщений в любом удобном для вас мессенджере: 965-115-5-115. Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
0: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ВСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте a7.ru. А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: Потому что...

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, прямо сейчас о том, что нам говорят астрологи по поводу лунного вечера, лунного дня. Вот у нас в 19:34 стартанул 14-й лунный день. Это,

0: к людям. Вот, поэтому все-таки держите себя в руках.
1: Я думал, наоборот, не сдерживайтесь.
0: Не сдерживайте, если вы уже в каких-то отношениях. А так вот, знаешь, вот если вы будете подкатывать ко всем подряд и вести себя как сексуальный маньяк, то вы можете испортить себе репутацию. И этот день, он действительно может таким образом вам попортить взаимоотношения с людьми. Поэтому алкоголь сегодня запрещен. Да, он и так вредит вашему здоровью. Ну, а сегодня вот еще и астрологи запретили. Но также по поводу работы. Не упускайте этот день, будьте активны, трудолюбивы. Делитесь идеями, выносите предложения на публичных совещаниях. Можно обсудить некоторые вопросы с начальством. Но ничего уже нельзя, потому что мы уходим на выходные. И я очень надеюсь, что вы забудете про работу хотя бы в субботу. Будете отдыхать по полной программе и думать только о том, как вы хотите... Что там
1: провести
0: говорили?
1: Лето.
0: Как вы любите свою жену или как вы любите своего мужа. Все, красиво выкрутились? Да, хорошо. Нормально. Хорошо.

0: On DFM.
1: Итак, друзья, мы, между прочим, совсем скоро поиграем.
2: Да, у нас впереди игра, называется «Методом тыка». Будем проверять вашу интуицию, насколько она у вас развита по пятибалльной системе. Если будет на 3 из 5, получите от нас подарок. От нас подарок, да, можете уже дозваниваться прямо сейчас. 8-495-956-1012.
1: Так, ну и у нас сегодня тема.
2: Да, какую фразу вы не хотели бы слышать в выходные?
1: Очень много тут вот не хотят. «Ты должна». «Я в выходные», пишет Елена, «никому ничего не должна». Значит, «я себя сделала сама, я никому ничего не должна». И все, попой крутанула и полетела в выходные. А, дорогой, у нас авария, на весь день отключили свет. Любые фразы с готовкой, уборкой, ну, просто невозможно слушать в выходные. И ведь есть же люди, которые к тебе так прям активно пристают с этим. Они говорят: «А тебе не стыдно, что у тебя окна грязные?» «Да мне вообще пофиг. Я что, каждые 5 минут в окно смотрю? Мне не стыдно». Вот, даже, мне кажется, можно найти в этом свою прелесть, конечно, если постараться.
2: Солнце не так будет светить, не так же ультрафиолетовый, вреден для кожи.
1: Вот. А потом некоторые же тюль еще повесят, да? Так вообще, вот мне приходится окна мыть, потому что у меня окна открыты. А вот те, у кого тюль, я вообще не понимаю, зачем они так парятся, если честно. Можно. Друзья, я вам сейчас просто разрешаю схалтурить в эти выходные, потому что мыть окна, когда на улице пасмурная погода, это, кстати, опасно для здоровья. Можно себя где-нибудь застудить. Надо мыть окна, я считаю, когда уже будет жара, когда уже будет хорошо, когда отключат горячую воду холодной водичкой. Вот так все будет круто. Вот, а, кстати, ты газеткой протираешь?
2: Обязательно.
1: Вот, газетку. Надо подготовиться сразу. Вот так. Так, ну что, мы, кстати, совсем скоро новости. А, у тебя же новость какая-то была интересная.
2: А что-то у нас там было про подарки, про подарки.
1: Да, что
2: было?
1: Большинство.
2: А, вот, да, оказывается. Вот, ну, кто-то любит дарить подарки, кто-то любит получать. Но, в общем, есть такая категория специальная. Это подарки от бывших. И опрос показал, что 72% уверены, что подарки от бывших — это просто вещи, и пользоваться ими нормально как самому, так и партнеру.
1: Конечно.
2: И вот в отдельной, графе стоят украшения.
1: Конечно.
2: Каждый третий до сих пор носит украшения, подаренные бывшим партнером.
1: Нет, ну знаете, просто есть такие щедрые люди, которые за время присутствия своего в твоей жизни сделали для тебя столько хорошего, что вот я, например, даже сейчас вот так вот, я от одного человека, вот я сейчас сижу, вот я практически все от него. А куда я? А как я это? Я что, от этого избавиться должна?
2: Я считаю, что вот украшения точно надо откладывать куда-нибудь подальше, потому что если вдруг ты встречаешься с молодым человеком, я понимаю, что вот на тебе находится...
1: Дмитрий, подождите, ладно, хорошо, с украшениями мы поняли вашу мысль. А вот телефон, что телефоном делать?
2: Телефон...
1: Ну. Вот видите, как сразу, уже и Попов согласен, что это просто вещи, их никуда не денешь. Хотя, в принципе, конечно, и это 16-й, я бы в 17-й уже, следующий должен тогда 17-й дарить. Ну что я могу сказать?
2: В общем, все зависит от категории, от цены и от...
1: Нет всего, да. А если человек не хочет, знаешь, разоряться на новый телефон, поверь мне, он закроет глаза на то, что это подарил тебе бывший. Лишь бы не покупать себе самому, потому что он прекрасно понимает, что это будет следующий ответ-вопрос. Так, друзья, значит, мы продолжим обсуждать эту тему. И, кстати, в ближайшее время же поиграем.
2: Да, 8-495-956-1012, звоните.

0: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Вологде. 70-72-82.
5: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: Рубрика.
1: Итак, друзья, мы прямо сейчас будем играть методом тыка и проверять интуицию нашего слушателя. Кто здесь?
2: Зазвонился Кирилл из подмосковного города Долгопрудный. Кирилл, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: У нас сегодня просто день Долгопрудного.
2: День Кирилла. Привет.
1: День Кирилла из Долгопрудного. Но это не тот Кирилл, это уже другой Кирилл. И тоже из Долгопрудного.
2: Да, ровно час назад мы уже играли с Кириллом из Долгопрудного. Так и получилось.
3: Я использовал просто мощь сегодняшнего дня.
1: Вот так. Друзья, давайте прямо сейчас мы дадим целую минуту времени Кириллу и узнаем, какой же уровень интуиции получится, если отключить аналитические способности, разум и полагаться только на интуицию. На старт, внимание, поехали. Правда, что в хоботе слона есть кости?
3: Да.
1: Правда, что солнце не вращается вокруг... Да, я же еще не прочитала, что да, нет.
3: А это моя интуиция.
2: На опережение играем, Кирилл, да?
1: Так, это оригинально. Я даже, знаете, хорошо, окей, играем в эту игру. Правда, что солнце не вращается вокруг... Я так не могу. Ну, Кирилл, давайте все-таки дослушаем. Правда, что солнце не вращается вокруг своей оси?
3: Нет.
1: Правда, что каватапи – это вид макарон?
3: Да.
1: Правда, что самая громкая птица в мире – это одноусый звонарь?
3: Да.
1: Правда, что степень жирности масла определяется по шкале Маслоу?
3: Нет.
1: Отлично. И прямо сейчас мы выясним уровень интуиции. Нам подскажет искусственный интеллект, как у нас с интуицией в Долгопрудном обстоят дела.
3: Ну, когда как? Ну, с переменными успехами.
2: Сейчас проверим.
1: Сейчас проверим. Секундочку, поехали.
0: Ваш уровень интуиции равен 4.
2: Так,
1: вот так. 4. Это без 1-5.
2: Почти
1: без 1 вышка. Аплодисмент.
2: Вау, Кирилл, ну правда. Поразили нас своей интуицией сегодня. Вручаем вам наш фирменный плед. И, конечно же, правильный ответ озвучен.
1: Правда, что в хоботе слона есть кости? Нет. Правда, что солнце не вращается вокруг своей оси? Нет. Правда, что каватапи – это вид макарон? Да. Правда, что самая громкая птица в мире – это одноусый звонарь? Да. Правда, что степень жирности масла определяется по шкале Маслоу? Нет. Конечно. И аплодисменты еще раз.
2: Кирилл, молодец.
1: Кирилл, вы мало того, что получаете подарок.
2: Наш фирменный плед.
1: Еще и 10 секунд на приветы.
3: Хочу передать вам огромный привет. Спасибо, что всегда создаете такое прекрасное настроение. Хочу передать семье огромный привет. Жене, Кать, привет. Вот Матвейке, сыну и всем радиослушателям. Всем хорошего настроения.
1: Ура!

0: реклама.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Штурман, финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
6: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
5: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
6: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
7: Все сложится с новым кроссовером Данет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
8: Цена действительно на модель Данет Т4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
9: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
10: 6 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене концертного зала «Москва» вырастут жилые кварталы. Авьянка, Холли Флейм, Прохор Шаляпин, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайты на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 6 ноября. Билеты и подробности на сайтах Радио ДФМ и концертного зала «Москва». 15+.
11: Welcome back, and right now...
12: А теперь тусовка.
13: On DFM.

0: бомбить финалочку, выяснять, кто у нас сегодня самый крутой, кто у нас забирает наши прекрасные пледики. Точнее, я так говорю, как будто их много. А нет, друзья, мы достаточно жадные, у нас плед будет только один. Так, а вот Владимир Глухов очень щедрый на интересные факты, так. Поэтому сейчас мы их зачитаем. Зеленый чай имеет омолаживающие свойства, поэтому если вы хотите помолодеть, обязательно пейте зеленый чай перед сном. Музыка стимулирует участки мозга, отвечающие за разговоры, движения. Настоящий цвет солнца белый, желтый мы видим его из-за атмосферы. Идеальная чистота повышает вероятность развития аллергии. Чем чище, тем хуже, друзья. Поэтому, когда вы приходите к подростку в комнату и говорите: «Боже мой, что у тебя здесь происходит?», имейте в виду, он убегает от аллергии, убегает от нее. Значит, дальше у нас: у бобров никогда не перестают расти зубы. Дальше, коврами в Великобритании застилают 98% домов, в Италии только 2%, правильно, потому что в Великобритании холодно, а в Италии жара, все вполне себе логично. Курсивный штрифт придуман в 1501 году, старинный.
1: Это вот под уклоном который?
0: Ну, вот именно он. Значит, в бананах содержится гормон счастья, поэтому если вы чувствуете какое-то депрессивное состояние, настроение поганое все время, чувствуете апатию какую-то, не надо пытаться вот кофе глотать постоянно, ну, там, какие-то еще стимулирующие истории употреблять, я имею в виду, там, витамины в огромных количествах и так далее. Попробуйте просто каждое утро съедать банан, потому что, действительно, это очень легкий способ получения дофамина, серотонина. Если вы каждое утро бананчик будете съедать, будете чувствовать себя счастливее на физиологическом уровне. Запах корицы повышает память. Японцы считают, что от группы крови зависит характер человека. Жалко, что мы не знаем, какой характер первый, второй, третий, ну там же резус и факторы, да, еще да, все да, остальное. Да. Но где-нибудь найдем, обязательно вам сообщим, только не сейчас. Уже время подводить итоги, совсем скоро бомбим финал.

0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.
1: Итак, друзья, напоминаем тему.
2: Какую фразу вы не хотели бы слышать в выходные?
1: Ну, вообще некоторые люди совсем не хотят никого слышать в выходные. Они хотят просто лежать, смотреть в потолок и, наконец, поспать. Вставай, чего лежишь, проспишь все. Ой, вот я не люблю тех людей, которые попрекают любовью ко сну.
2: Ты как-то выходной.
1: Да, еще виноватят. То есть, если ты спишь, то ты как будто бы плохой человек. То есть, ты как будто лентяй, ничего не хочешь делать. Ну, иногда и поспать надо, и выспаться. Вот еще, например, здравствуйте, ты еще спишь, мечтаешь поваляться подольше в кровати, а тебе в два голоса: а что на завтрак? Бесит. Это Елена, ну, мать двух ангелочков, сразу понятно. Так, на одной работе моей, когда надо было в субботу выйти, главный всю пятницу говорил: кстати, завтра на работу. Ну, ведь совсем не кстати. Правда же? Так, что еще?
2: Так, дорогой, я записал нас на марафон.
1: Нас! Нас! Понимаете, ключевое слово. Нас!
2: Еще одна ненавистная фраза, услышанная в выходные. Завтра понедельник. Вот это, конечно, ужасно. Так не хочется знать, что когда-то вообще наступает понедельник, и в вашем доме отключили горячую воду.
1: Ой, да! Вот это, конечно, ужасно. Мама, у меня зуб болит. Вставай, чего лежишь этому. Считали, значит, надо в субботу приехать в деревню к 8 утра, привезут навоз. Ой, это поповская жизнь. Прямо это он у нас навоз собирает там. Кстати, друзья, кому нужен навоз? У Попова есть, можно набирать.
2: Да почти что не осталось. Уже
1: а
2: раскидал,
1: все уже,
2: конечно,
1: да, раскидали.
2: Почти. На те же грядки.
1: Так, еще у нас есть. После прививки веселиться нельзя 3 дня, если вы понимаете, о чем мы и что мы вкладываем в слово «веселиться». Так, дорогой, у нас авария, на весь день отключили свет. Ну, в общем, все на эту секунду. Я думаю, что мы уже определились, кто у нас будет звездой дня.
2: Да, это Елис, который много сообщений писал в наш мессенджер Макс. Кстати, до сих пор от него еще приходят сообщения, но вот одни из них — это: дорогой, сваргань нам каких-нибудь жареных котлеток, голос участкового опять шумите, ваше транспортное средство опять перекрыло въезд, и еще много-много всяких версий, раз мне не хотелось бы которые слышать в выходные.
1: Мне вот это понравилось. Дорогой, сегодня лотки за котами ты контролируешь, а то у меня настроения нет. Оказывается, я, во-первых, благодаря этому сообщению узнала, что есть контролер лотков котов.
2: Да, есть настроение для этого.
1: И для этого еще должно быть настроение, чтобы контролировать этот лоток, как все запущено. А, ну что, давайте поаплодируем Елису.
2: Вручаем наш фирменный плед для пикника летнего.
1: И, конечно, друзья, желаем вам самых легких выходных, хороших, приятных. Даже если на улице будет весь день дождь, поспите просто. Ну а чего? А поспать — это прекрасно, это бесплатно. Вообще сидите дома. Знаете, вот как удобно. Посидел дома, как будто бы и сэкономил. А сэкономил — это как заработал. Да? А так вот на улицу выйдешь — минус 5 тысяч. Еще куда-то зайдешь — уже минус 5 тысяч. А дома посидел — плюс десяточка. 2 дня. Да? Вот
2: сэкономил, так все. Сэкономил, считай, заработал.
1: Абсолютно. Всем пока.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде пасмурно, без осадков. Температура воздуха вечером и ночью плюс 6, плюс 9 градусов. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 15.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM. Что для вас хорошая коляска? Красота, качество, компактность? Вы найдете ее в коляске ТОП. Новгородская 2А, правый цоколь.
3: Автовладельцы ВАЗ, внимание! До 15 июня в магазине у Алексеича скидка 30% на весь ассортимент запчастей по кодовой фразе «Вологда 4 на 4». Ждем у Алексеича. Чернышевского, 97. Телефон 54-22-77.
4: 31 мая. Дворец спорта Вологда. Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+.
5: ООО «Северный звук», ОГРН 118-77-46-20-48-98, город Москва.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70-72-82.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Ди-Ньюс на DFM.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Новая веранда появилась в детском саду номер 94 в Вологде. Концертная программа «Город счастливого детства» пройдет в Вологде. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Новая веранда появилась в детском саду номер 94 в Вологде. В областной столице продолжается работа по строительству и ремонту веранд в детских садах города. Ранее строительство веранды завершилось в детском саду номер 94. Качество новой конструкции оценил глава Вологды Сергей Жестянников. В Вологде запланировано обновление 45 веранд в 15 детских садах. Силами УЧ-сервиса обновят или полностью сделают 26 веранд на территории детских садов. По остальным верандам будет определен подрядчик. Ориентировочные работы завершатся до конца августа. Всего в этом году в Вологде завершат 330 объектов строительства, ремонта и благоустройства. Детская финансовая ярмарка пройдет в Вологде. Мероприятие состоится 1 июня на Кремлевской площади. С 14 часов на площади начнется работа интерактивных площадок молодежного центра «Горком 35» и «Движение первых». Для детей проведут творческие мастер-классы и детскую программу «Шатер добровольчества». В это же время на площади будет идти сборка большого 17-метрового конструктора, который привезут из Череповца. Мероприятие приурочено ко Дню защиты детей. Ярмарка станет частью событийного проекта «Лето на русском севере», который инициировал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов для лиц старше 6 лет. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 000 рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
0: Ди-Ньюс. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: FM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Тройку лучших прошлой недели открыл позапрошлый лидер. Galaxy. Это Kung City of Lost London.
0: Второе место. Number two.

0: первое место.
1: А вот топ-1 на прошлой семидневке стал трек «Hollow». Это «Эбон».
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит завтра. 15 на Радио ДФМ.
2: ДФМ ТОП 30. ДФМ.
0: Реклама. Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
7: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
6: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
7: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
8: Организация акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Информация на сайте azs.татнефть.ру.
0: РДС Open снова в Казани. При поддержке Радио ДФМ состоится третий этап открытого чемпионата РДС по дрифту. Удивительные ландшафты и эффектные заезды поразят зрителей. А сложнейшая конфигурация трассы испытает пилотов. 6 и 7 июня. Третий этап РДС Open. Казань-Ринг Каньон. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
9: Welcome back, and right now.
0: А теперь тусовка.
9: On DFM.
0: Потому

0: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Реклама.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
4: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
7: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/period. 0+.
8: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
9: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
10: Помогите найти зубастого продажника.
11: Мне очень нужен четкий программист.
12: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
13: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
14: Лига чемпионов. Финал. Только Вовка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно Вовка. 18+.
15: РДС Open. Снова в Казани. При поддержке Радио ДФМ состоится 3-й этап открытого чемпионата РТС по дрифту. Удивительные ландшафты и эффектные заезды поразят зрителей. А сложнейшая конфигурация трассы испытает пилотов. 6 и 7 июня. 3-й этап. РТС Open. Казань-Ринг-Каньон. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
16: Welcome back, and right now...
15: А теперь тусовка.
16: On DFM.
17: DFM.

Радио DFM. В Москве 22 часа. Радио DFM.

0: В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Осталось два места на строительство в этом сезоне. «Стройотдел». Качество, которое видно. Притеченская, 31. Офис 414.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Запах трав и свежих веников, мягкий и теплый пар. Ванный комплекс «Отдохни». Мы продумали каждую деталь, чтобы вы смогли полностью расслабиться и захотели вернуться еще раз. 50-66-62.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

Радио DFM. В Москве 23 часа. Радио DFM.

0: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца мая.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. DFM. В Москве полночь. Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л-номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.